15 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Практически каждый парень родом из 90-х при слове «компьютерный клуб» может ненадолго впасть в состояние мечтательного оцепенения. В интернет-кафе жили, порой в буквальном смысле этого слова, росли, находили и теряли друзей, спускали свое будущее в трубу или наоборот, открывали невиданные перспективы после новых знакомств. В конце 90-х, начале нулевых, локальная сеть и высокоскоростной интернет были мечтой многих подростков. Именно поэтому компьютерные клубы пользовались популярностью. Там можно было посидеть в интернете или поиграть в популярные на тот момент игры, например, Counter-Strike. Кто-то играл в нее просто для души, а кто-то относился со всей серьезностью. Люди создавали кланы, устраивали тренировки, локальные и даже межклубные турниры.
0: Олдскулы свело.
2: Как правило, постоянных посетителей компьютерных клубов всегда можно было разбить на следующие категории – пользователи. Они оплачивали время, садились за компьютер и играли, либо сидели в интернете. Наблюдатели или советчики – представители данной категории не пользовались услугами клуба, а подсаживались к другу или незнакомому человеку, чтобы просто посмотреть. Попрошайки. Их функция состояла в том, чтобы клянчить у игрока либо деньги на аренду компьютера, либо оставить им полчасика на поиграть. Изначально попрошайки даже могли притворяться наблюдателями или советчиками, а потом уже начинали приводить в действие свой коварный план. Халявщики. Представители этой касты не выпрашивали компьютеры. Они всегда были начеку. Если вдруг у пользователя еще не кончилось время и ему пришлось уйти, то любители халявы были тут как тут. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

15 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9. При грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
1: Техно-джунгли.
2: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. В Беларуси больше не надо проходить техосмотр при смене владельца авто. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Александр Турчин. Важно, что техосмотр не нужно проходить, если действующее разрешение на допуск еще не истекло. В преддверии Дня семьи в Гомельском горосполкоме прошел брифинг о государственной поддержке семей в Беларуси. Особое внимание уделили программе семейного капитала. С 1 января его размер составляет 35 505 рублей. В этом году поддержку уже получили 110 семей. 73 решения принято о досрочном использовании средств, в основном на решение жилищных вопросов. Светлогорск готовится принимать в итоге. Спортивно-культурный фестиваль продолжает свое путешествие по стране. Но в этом сезоне остановка у него будет одна. С 4 по 6 июня масштабный праздник принимает наш Светлогорск. Гостей праздника ожидают олимпийский квест, захватывающие спортивные конкурсы на более чем 30 площадках и мастер-классы от призеров чемпионатов мира и Европы, а также Олимпийских игр. Еще одна информация напоследок. Белорусские и китайские хирурги провели уникальную операцию на расстоянии 6000 километров. Вмешательство по резекции доли печени провели из операционной МНПЦ хирургии трансплантологии и гематологии. Пациент в это время лежал на операционном столе в Аларьской больнице медицинского колледжа Чжэцзянского университета. Хирургическую бригаду в Минске возглавили директор МНПЦ, сенатор, доктор медицинских наук, профессор-академик НАН Олег Румо и профессор Ли Чжэю. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: «Гомель-ФМ» — это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио — это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.
10: Новости искусственного интеллекта.
11: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
12: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
11: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель-ФМ».
12: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
13: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 7 часов 7 минут. Всем добрейшее утро. Всем, кто слушает Гомель FM в это время. Он улетел, но обещал вернуться. И вернулся. Карлсон нашего эфира. Артем Аникин. Доброе утро.
5: Все-таки ты по мне скучал, Костя, мой друг, мой дорогой ты.
4: Конечно, скучал. Во-первых, ты мне булочку привез. Ну, половинку, но все-таки.
5: И тем не менее, да.
4: Вот. Как там на Могилев-Шишкине?
5: Знаешь, неплохо там Могилев-Шишкине. Посмотрели мы, как девочки играют, посмотрели мы, как все там делается, объекты посмотрели, с коллегой по цеху пообщались, много чего интересного обсудили. Есть интересные наработки, есть интересные планы. Много чего интересного.
4: Это в спорте в плане?
5: Да. Именно так. Именно приятно так. Было побыть.
4: Как погода?
5: Такая же, как у нас.
4: Как у нас? Ну, тут недалеко, в принципе.
5: Да, ничего не изменилось.
4: А тебе вот у нас, я же говорил, вот со следующей недели
5: я
4: прям лето.
5: Я тебя проклинаю.
4: Чего? За что?
5: За погоду.
4: Так это не я.
5: А кто?
4: Эль-Ниньо.
5: Гонца с плохими вестями.
4: А с хорошими почему не целуют тогда? Че сразу рубить бошку-то?
5: Ну, как всегда. Тебя не хвалят, но если накосячишь, наругают.
4: Вот так вот всегда. Я говорю, завтрашнего дня уже вот начнет хорошо, а с понедельника вообще супер.
5: Вот если завтрашнего дня будет хорошо, а с понедельника вообще, буду тебя хвалить.
4: Будешь?
5: Буду.
4: Ну, с тебя тогда батон в понедельник.
5: Свежий.
4: Да, с изюмом.
5: Хрустящий.
4: С изюмом.
5: Такой, который, знаешь, вот...
4: Багет с изюмом.
5: Багет с изюмом.
4: Хочу
5: багет. Такого нету.
4: Я купи багет, купи изюм. Заморочься.
5: Пальцы пиханы багет.
4: Конечно, пальцы пиханы.
5: А можно тебе принесу...
4: Слушай, белорусский багет с изюмом. Пальцы пиханы. По-моему... Слушайте, мы дарим опять еще одну идею.
5: Еще ты... Слушайте, надо креативное агентство. Мы можем все.
4: Мы можем... Нет, мы можем все придумать, а вы делаете, что сможете.
5: И ответственность на вас.
4: Это, слушай, хватит девиз многих повторять. А, ладно, о многом расскажем и о музыке в частности прямо сейчас. В этом часе у нас будут Holy Flame, Тону. Кэлвин Харрис, Stay With Me. Ваня Дмитриенко, Иней. Alan Walker, When I Grew Up. Одинокий голубь на карнизе за окном. А также Лера Птичка прилетит к нам с композицией «Одинокий голубь». Но стартует у нас Гордо с композицией «Локо-Локо». Всем доброго утра пятницы!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Лучшая не краина.

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Ням-ням. Что?
2: Хочется продолжить песню, но не будем мы ее петь.
1: Не, просто ням-ням.
2: Да. Знаешь, сегодня у нас праздник.
1: Да?
2: Да. И вот, я не знаю, как правильно его обозвать. Наверное, День физкультурника, наверное, так он правильно называется.
1: Ну, просто в народе, видимо, День физкультурника.
2: Да-да-да. И вот мы сегодня с тобой заглянем на завтрак этого самого физкультурника в моей любимой высокой кухне.
1: Может, не надо?
2: Знаешь... Интересно питается, по версии ИИ, у нас вот эти вот самые ребята.
1: А, то есть, если простой физкультурник начнет питаться высокодуховной, интеллектуальной, ранговой кухней, то будет это что?
2: Итак, смотри, вот этот завтрак, да, в стиле высокой кухни трансформирует белки и углеводы в гастрономические произведения искусства.
1: Так.
2: Овсяное ризотто с трюфелем. Дробленая овсянка, томленая в нежирном грибном бульоне с давлением капли трюфельного масла, слайсы свежего шампиньона и стружки пармезана.
1: Что-то много трюфелей. Свиньями считаешь, что ли?
2: Также яйцо пашот на подушке из шпината.
1: Так.
2: Это легко. Причем это идеальное яйцо пашот с жидким желтком на подушке.
1: Просыпаешься, а у тебя жидкий желток на подушке.
2: Тартар из лосося с муссом из авокадо.
1: Ну,
2: нормально питаются ребята. Ну и на десерт воздушное запеченное суфле из обезжиренного фермерского творога с натуральной ванилью, политое густым соусом из свежей малины без сахара.
1: Уважаемые физкультурники, если вы нас слышите, напишите, вы вот раз в жизни хоть такое ели просто? Вообще, в принципе?
2: Я не знаю. Причем рекомендуется подача: используйте широкую белую посуду, оставляйте свободные поля, выкладывайте элементы пинцетом вертикально вверх.
1: У каждого физкультурника есть пинцет. Тарелка с белой. Нет, пластиковую можно эту круглую белую большую купить.
2: Я не знаю, вот мне кажется, это ИИ высокой кухни, это просто издевательство для кого-то.
1: Отправим его, этот искусственный интеллект, в школу, где там, в университет, на кафедру физкультуры.
2: Чтобы раз, два, три, четыре, раз, два, три,
1: посмотрим,
2: четыре.
1: Посмотрим, что он есть будет. Что дадут, то и будешь есть.

0: Своя реклама.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрефт снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрефт сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности места продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрефт.бай.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Лучшая не Украина.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Вот видишь, я могу смотреть в будущее, а ты в прошлое. Так что смотри.
3: Да вот что мне остается еще? Кроме как сказать, что самая низкая температура 15 мая в Гомеле была в 1954 году. Ровно ноль.
2: Ноль. Ни о чем. То есть ни то, ни сём. Да. Сегодня, 15 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Дорожная обстановка с пылу, с жаром. Так как у нас с утра уже дождик, аккуратней будьте. Скользко на дороге.
2: Именно скользко?
1: Именно скользко. Так, тримаем дистанцию и прочие вещи, а пока как можно поехать?
2: Куда? Ну, давай про свою Белицу любимую.
1: Белица норм выезд через реку.
2: Мост. Через реку, да.
1: А вот по Богдана Хмельницкого, 60 лет СССР пересечения, там пока придется немножечко постоять.
2: Да, также постоять придется вот на Барыкина, как раз таки на выезд, этот самый Кузнечный мост, вот там тоже сложноватенько.
1: Никольский переезд, то понятно.
2: То, конечно. Также у нас возле Гомельского исполкома немножко там светофоры. Чуть-чуть. Советская, пересечение с Рогачевской. Вот там тоже немножко светофоров я нашел.
1: И Хатаевича тоже на Советскую. Ну и на Полесской, кстати. А, ну ты сказал, да?
2: Да, так, ну, немножко есть на... Бочки

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Что у нас со спортом творится?
4: О, знаешь, много чего интересного. Начнем мы с хоккея, с молодежного. В Новосибирске начался традиционный международный турнир по хоккею «Кубок будущего». Играли наши ребята, молодняк Ю-20, это не старше 20 лет, против студенческой хоккейной лиги России.
3: Вот, против всей?
4: Да, собрали всех и вся...
3: Их же больше.
4: Да, ну понятно, но взяли лучших. 7-0.
3: Это что, это
4: победили
3: нас?
4: Победили мы.
3: Мы победили 7-0?
4: Да.
3: Ничего себе у нас молодежь.
4: Да, вообще без шансов.
3: Их что, не кормили?
4: Не знаю.
3: Сказали, что покормят, если вы выиграете?
4: Просто без шансов.
3: Молодцы. Нет, шутки шутками, 7-0.
4: Приятно, приятно. Также футбольный клуб «Минск», пляжный, узнал соперника в покупку чемпионов к этому самому пляжному футболу. Была жеребьевка, играет, друзья, все это в португальском Назаре 7 по 14 июня. И вот если посмотреть, то в группе нам попались Beach Royals из Германии, французский Монпелье и финский Хобби. Как прокомментировал тренер Минска Дмитрий Камзолов, говорит, это хорошая жеребьевка.
3: Я вот не особо разбираюсь, но как-то вот страны не особо пляжно-футбольные.
4: Мы?
3: Нет, соперник.
4: Это же хорошо, потому что он говорит, на этой стадии нет у нас.
3: Финский
4: нет.
3: Хобби?
4: Да.
3: Докажи. Владелец клуба, у вас есть хобби? Конечно. Какое? Вот
4: нету
3: команда.
4: Нету испанцев, нету итальянцев.
3: Говорит, бразильцев
4: это замечательно.
3: Там,
4: ну, это же европейская, подождите. Это
3: а Бразилия разве не Европа?
4: Ну, пока еще нет. Мы работаем над этим.
3: Хорошо.
4: Да. Так что тут все неплохо. Напомним, что в прошлом году нашу страну представлял Могилевский ЦОР и завоевал бронзовые награды Кубка европейских чемпионов. То есть был третьим. Ну, а посмотрим, на что Минск сможет претендовать. Очень бы хотелось повыше забраться.
3: Ну, хотя бы первое.
4: Ну, хотя бы.
3: Так, первое и норм, ребят. Если что, если вы нас слышите, то первое пойдет. Ничего плохого не скажу.
4: Мы сможем.
5: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
6: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: Завершается первый час. Сейчас увидел новость, просто не могу не поделиться, коллеги. Тут Артем Аникин, на самом деле, Смирнова присоединилась.
2: Да.
3: Не томи.
1: Вот недавно видели там файлы про НЛО США рассекретили.
3: Да.
1: Так вот, подняли эту тему, и в Аргентине телеканал позвал уфолога, чтобы поговорить о недавно вот этих опубликованных файлах про НЛО.
3: Уфолога.
1: Но произошла маленькая ошибка, и вместо уфолога в эфир пригласили уролога.
2: У них даже так бывает?
3: Так.
1: Казалось бы, я представляю человека, которого позвали на интервью уролога и начали спрашивать про НЛО.
3: Так.
1: У вас какие-нибудь, вы когда-нибудь видели неопознанные летающие объекты? Что вы можете об этом сказать? Ну, это смешно. По-моему, получилось даже лучше.
3: Получилось неплохо. Молодцы ребята.
1: Аргентина, красавцы.
2: По крайней мере, оригинально.
1: Оригинально.
3: Типа... Это не баг, а фича, да?
1: А что у Ани Смирновой будет в следующем часе?
2: Ани Смирновой, да, расскажет, с чем сегодня поздравляет президент нашей страны. Расскажу о том, как проходит строительство восточного обхода в Гомеле, контролировали накануне. Расскажу о том, какое мероприятие ГАИ проводит. И закончим все это дело. Кстати, вы в курсе, что сегодня Международный день семьи отмечается?
1: Да.
2: И республиканский, да.
1: Вы до праздников еще не дошли, поэтому не озвучивали.
2: Ну вот я вам, так сказать, дам направление, чего озвучивать.
1: Хорошо. Но это уже через пару минут. А пока слушаем Hunter X Golden.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов республиканского отряда специального назначения «Зубр МЧС» с 35-летием со дня его образования. Глава государства отметил, что за эти годы удалось сформировать коллектив профессионалов высочайшего класса. Подразделение стало частью коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и полноправным членом корпуса сил СНГ. Работа отряда по спасению людей – достойный вклад в развитие нашей страны и укрепление ее авторитета на международной арене. Яркий пример преданного служения белорусскому народу. Восточный обход в Гомеле посетили заместитель премьер-министра Александр Терехов и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Строители рассказали о возведении магистральной улицы с мостом через Сож от улицы Мазурова до Добрушской. Общая протяженность возводимого участка дороги составляет 5 километров 700 метров. На данный момент на правом берегу возводятся опоры. Две уже готовы, сооружается третья в русле реки. Планируется, что в конце этого и начале следующего года все опорные части будут выполнены и начнется надвижка пролетного строения. Профилактическое мероприятие ГАИ «Контроль дорожный знак» проходит в Гомельской области по 22 мая. В рамках акции «Стражи дорог» проведут обследование улично-дорожной сети на предмет соответствия технических средств организации дорожного движения нормативным правовым актам, а также наличие этих средств в необходимых местах и проконтролируют их состояние. Еще одна информация напоследок. Международный день семей отмечается ежегодно 15 мая в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. В Беларуси сегодня же отмечают республиканский праздник День семьи. По данным переписи населения 2019 года, в нашей стране насчитывалось 2 612 413 семей. А за прошлый год в стране было заключено 52 044 брака. И к новостям партнера. Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений и еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldefisdream.by и по телефону плюс 375 29 232 44 44. И еще оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Константин Комко меня ткнул пальцем в стиле шансунга.
5: Да.
4: И у меня сразу же флешбеки. Доброе утро всем.
5: Доброе, Артем.
4: У нас пятница, 15 мая. Середина мая.
5: Пятница, 15-е.
4: Йоу.
5: Йоу. Ну, ближе к середине. Завтра, сегодня будет вот где-то в 12 часов дня, ровно середина.
4: Почему 12 часов дня?
5: Что 31 день у нас.
4: 12.01.
5: А, в 12.01. Хорошо,
4: да.
5: Вот уже.
4: Да.
5: Программист математик.
4: Давай же будем точны.
5: Артем Аникин, да.
4: И, конечно же, Константин Комко, конечно же. Майские закончились, майские отгремели. Слушай, вот совсем...
5: Да хорошо погремели.
4: Нет, погремели знатно. Мы рады. Тут особенно, что на того, что нам еще тут спасибо говорят.
5: Тоже спасибо. Это всегда приятно.
4: Не ругают, и уже хорошо. А когда еще спасибо говорят, слушай, прям есть повод для гордости. Разве нет?
5: Да, можешь сегодня после эфира домой идти.
4: Не могу.
5: Я тебе разрешаю.
4: К сожалению, не могу. У меня сегодня детишки играют 2015-16 годов рождения. А потом я иду на торжественную церемонию.
5: То есть у тебя сегодня пятница прям вот...
4: Пятница рабочая.
5: А торжественная церемония, а потом банкет?
4: Нет, а потом снова...
5: Снова на работу.
4: Вечером совещание еще имеется. Поэтому отдохну. У меня завтра выходной.
5: Субботу? Не может быть! В субботу.
4: Это первая выходная суббота за 4 недели.
5: За месяц? Он как работает. Месяц через сутки. Сутки через месяц.
4: Не, да, и жена говорит, дашь мне отоспаться? Я говорю, конечно. Конечно.
5: Всем нужно отсыпаться периодически хотя бы и слушать музыку, если не спите. Что у нас в этом часе, прямо сейчас расскажем.
6: Пока мир стоит верхом.
5: Градусы все еще мотивируют нас. Будем жить.
6: Мы вдвоем.
5: Dua Lipa, Training Season. Jonas Blue, Mountains. Также будет Арсеньева «Зачем топтать мою любовь». И Меган Трейнер «Getting Girl». Ну, начнем с градусов. Будем жить. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: sberbank.by.
1: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Оценить будет до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио в Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Ну, а теперь непосредственно к праздникам.
2: Давай,
1: жги. Самое главное, пятница, это понятно. Это как бы...
2: Важный, один из...
1: В Беларуси, и не только в Беларуси, сегодня Международный день семьи. Так что сегодня можете с семьей сесть, поужинать, поздравить друг друга, исполнить желание одного из членов семьи.
2: Ну, уже сели, покушали, уже желание исполнено.
1: Не, ну там, вынеси мусор, вынес. Ну, я условно там, да?
2: А,
1: там.
2: Ну, понятно, да.
1: Так. То есть, как-то побудьте семьей. Если...
2: Вспомните, что у вас есть семья, и что вы семья.
1: Как вы выглядите вообще? Оторвитесь от телефонов.
2: Как в старом анекдоте. Отключили интернет. Оказывается, женой интересно.
1: Даже симпатично. Международный день климата, он же день климатолога.
2: Поздравляем.
1: День калейдоскопов сегодня проходит во всем мире. День сухпайка.
2: О!
1: Сухого того самого, которого мы недавно разговаривали.
2: Да.
1: День исчезающих видов животных. Артем, поздравляю.
2: Слышь ты,
1: что ты, не исчезающий?
2: Я до тебя доберусь.
1: Доберись. Так осторожнее, можешь исчезнуть. Так, день испытания почтовых лошадей.
2: А как их испытывают?
1: Вот когда интернет везде отключают, вот.
2: Это интересно, нам бы узнать.
1: Потом смс-ки. Эй, ямщик, поворачивай к черту. Новой дорогой поедем домой. Сейчас начинается единые дни действий в защиту малых рек и водоемов.
2: Малых рек?
1: И водоемов, да. Ну, потому что они быстренько высыхают, видимо.
2: Так.
1: День, который называется «Принесите кому-нибудь цветы». О, принесите.
2: Я тебе принесу цветы.
1: День лакоманьяка. Девчонки, да.
2: Лакоманьяка?
1: Лакоманьяки, это есть такое дело. Ну и в разных странах много чего можно тоже отметить. Еще один международный день сегодня, Международный день виртуального помощника. Это уже практически обыденность.
2: Это вещь очень хорошая, вот я с помощью него все утро и зависаю.
3: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
4: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Вдохнешь жарой?
2: Это я умею. Самая высокая температура 15 мая в Гомеле была в 1996 году. Плюс 30 было тогда.
1: Хорошо. Сегодня, 15 мая, тоже хорошо, но не настолько. В Гомеле области будет облачно с прояснениями, местами коротковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утростимуляторы.
1: Снова и.
2: Парады.
1: Паренек. Вот. Выложил в интернет картину Клода Моне. Есть такой известный художник.
2: Есть такой,
1: был.
2: Да.
1: Картина из цикла «Кувшинки». И написал, что изображение сгенерировал искусственный интеллект.
2: Так.
1: Комментаторы начали критиковать освещение, детали, говорить, что у картины нет души, называя ее мыльной мазнёй и нейрослопом.
2: Ох, как!
1: Результат убил. Паренек признался, что он выложил вообще-то оригинал. И вот эти вот эксперты...
2: Ну, мы же помним с тобой всех этих экспертов, особенно если ты помнишь, много лет назад, наверное, когда устроили дегустацию вина для всех этих сомелье.
1: А, вот, ну, это уже не раз, да. И наливали дешевое португальское.
2: Просто такое дешевое. А я такие, какой букет, какой вкус.
1: Программа даже была, да, зависит от бутылки еще. Пока бутылочку, какая этикеточка, и сразу вот восприятие.

0: бывает. Так что перед тем, как что-то критиковать, убедитесь, что это действительно...
1: Эксперт?
0: Ну да. А то вот и такое может получиться.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: О, спорт и музыка.
4: Едины.
3: Да. Чемпионат мира по футболу.
4: Да.
3: На носу. Вот. Так вот, Международная федерация футбола, она же известная как FIFA.
4: FIFA?
3: FIFA та еще. Впервые в истории организует концерт в перерыве финала чемпионата мира 26-го года. И тут хедлайнерами, конечно, я теперь понял, почему билеты по 2,5 миллиона долларов.
4: Почему же?
3: Хедлайнерами, то есть основными артистами, станут Мадонна, Шакира и южнокорейская группа BTS, которые недавно ребята отслужили и вернулись в шоу-биз. Вернулись, кстати, не совсем удачно, не на то они рассчитывали, но вот, видимо, пытаются продвинуть все. Организатором выступает Крис Мартин из Coldplay.
4: Ух ты ж!
3: Который представил участников вместе с куклами из улицы Сезам. То есть они так уже сделали.
4: Ну, там моднявая тема это, да.
3: Вот. Так что планирует фонд, который все это организовывает, собрать 100 миллионов долларов на доступное образование и футбол для детей по всему миру. Надеюсь, у них получится. На благое дело, как говорится, деньги пойдут.
4: Нет, дело-то благое, мы даже не это вот. Но вот опять же, они пытаются сделать из футбола...
3: Но это в перерыве.
4: Перерыв в футболе длится всего 10-15 минут.
3: Ну, как раз
4: они хотят сделать
3: 5 песен.
4: Они хотят сделать 40 минут перерывы, по 30 минут перерывы.
3: Ну и что? Так в перерывы половину будут отдыхать, половина футболистов хоть Мадонну побачить уживую.
4: Ты идешь на футбол или на Мадонну вживую побачить?
3: Ты знаешь, многие приедут там, ну, американцы не знают, там, насколько ладно, а там из других стран, о, хоть. Заселфиться можно.
4: Мадонна, которая за 2 миллиона купит билет, Мадонна, сюда, иди сюда, вот, подержи фотоаппарат, мы с другом сфоткаемся.
3: А что за друг, Рональдо? О, я сама хочу. Ну, слушай, интересно посмотреть будет, конечно, да, хедлайнеров собрали, мам дорогая, не хватает только кого? Шуфутинского не хватает.
4: И Лоза.
3: Конечно.
4: Да.
3: Они сейчас плывут на маленьком плоту.
4: Я представляю. Стоит Мадонна. Мадонна, подпевай, подпевай.
3: Когда приплывете? И Шуфутинский. 3 сентября.

0: Реклама на радио.
1: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Веломагазин «Твой велик» поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.
5: Музыка твоей страны.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Завершим этот час немножечко шизотрендом из соцсетей.
2: А у тебя сегодня какой-то интересные вещи. Несет,
1: да. Верите ли вы, вот у меня Артем Аникин здесь, Аня Смирнова, верите ли вот во всякие вот приметы, приносящие деньги, удачу? Вот?
3: Да.
1: Да?
3: Да.
1: О, Аня, тогда тебя.
2: Я не особо верю.
1: Не особо. Сейчас в русскоязычном сегменте, в нашем новый шизотренд, так сказать, массово люди моют руки с солью и корицей.
3: О, то есть корицу в кофе уже по четвергам мало, да?
1: Уже мало. Моют руки соль, корица. Соль якобы снимает денежный блок, в кавычках, а корица притягивает финансы и удачу. Утверждается, что ритуал нужно повторять 3 дня подряд, иначе не сработает.
3: Особенно перед зарплатой лучше всего его повторять, я понимаю,
2: вот,
3: да?
2: Ходить потом с руками, которые у тебя пахнут корицей, господи, что
3: это
2: с людьми?
3: Это же вкусно, как булочка.
1: А если, знаете, я думаю, что если 3 дня походить подряд на работу, денег появится больше, чем если ты просто будешь мыть руки солью и корицей, которую, опять же, нужно где-то купить. Соль-то ладно, копеечная.
2: А корица?
1: А корица, она...
3: Я выждала вон в кафешке.
1: А может, насыпать. Производители корицы решили поднять продажи и запустить
3: это? Да, как с гречкой,
1: как всегда.
3: Штука.
1: О чем ты нам расскажешь в следующем
3: часе? Я расскажу, что сегодня стартует вступительная кампания для тех, кто планирует поступать в медуниверситет. То есть для будущих врачей. Кстати, условия просто супер. Расскажу о том, что прошел единый урок, посвященный Дню семьи. И еще расскажу о том, что в Минске на тракторном заводе прошел индустриальный пленэр. Наверное, да, когда художники рисуют.
1: Пленэр, да, называется.
3: Да. Вот. Ну и закончим все это дело. Доставайте свой любимый скотч, потому что МЧС спасали косулю. Вот так.
1: Кота, косуля. Они по алфавиту спасают?
3: Ну, просто, видимо, животные вот предпочитают как-то, не знаю, куда-то залезть именно эти.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». Анна Смирнова. Доброе утро! Сегодня стартует вступительная кампания для лиц, планирующих поступать в медицинские университеты нашей страны. Начинается выдача договоров о целевой подготовке. Работать пункты оформления и выдачи будут по 2 июля во всех регионах страны. Получить целевое можно с понедельника по пятницу с 9 до 18.00, перерыв с 13 до 14.00. Для оперативного информирования абитуриентов во всех регионах и Минске организована работа горячей линии. Контактные номера телефонов опубликованы на официальном сайте Министерства здравоохранения. Кроме того, во всех медуниверситетах 16 мая состоятся Дни открытых дверей. Единый урок, посвященный Дню семьи, прошел в школах Гомельского района. Учащиеся обсуждали семейные ценности, роль матери, писали письма благодарности мамам и бабушкам, делились историями о своих семьях и традициях. Также дети вспоминали пословицы о семье, подчеркивали важность уважения к старшим, заботы и взаимопонимания, придя к выводу, что семья – это главная опора в жизни. Учителя отметили теплоту и искренность детских рассказов о любви к родным. Индустриальный пленэр проходит на Минском тракторном заводе. Он собрал художников из Беларуси и России. Вместо привычных пейзажей вдохновением послужили раскаленные цеха, сложная геометрия труб и люди, чьими руками создается большая промышленность. Главная тема – юбилей тракторного завода и женский труд, без которого невозможно представить современное производство. Художники будут работать на МТЗ до 16 мая. По итогам пленэра во Дворце культуры будет организована выставка картин. Еще одна информация напоследок. В Гродно сотрудники МЧС пришли на помощь косуле. Животное выбежало из леса и застряло в металлическом ограждении. Спасатели раздвинули пруты забора, освободили косулю и отпустили ее в ближайшую лесополосу. Ветеринарная помощь животному не понадобилась. И к новостям партнеров. В честь дня рождения Зика дарит праздничные скидки до минус 55% на ювелирные украшения и наручные часы. Спешите за подарками. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. И еще оформляйте кредит от МТ-банка на любые цели проще простого до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. О развитии событий в начале следующего часа не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
6: Гомель-ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
6: Радио – это звук.
8: Доброе утро, дорогие друзья.
6: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
9: И стань частью нашей команды.
10: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов и почти 7 минут.
5: Да, друзья, и в студии по-прежнему его высочество, его пресвященство, его каламбурность Артем Аникин.
4: И как ты себя любишь-то?
5: И мой...
4: Господин Константин Комко.
5: 1-1.
4: 1-1. 1-1. Я твой господин, у нас 1-1. Ладно, продолжим. Час еще впереди у нас остался, и пятница...
5: Последний час перед...
4: Прямо эфирная у нас будет завершена.
5: Перед выходными последний час.
4: Конечно, и потепление будет.
5: Тебе в понедельник, если не будет, вот так косо на тебя буду смотреть.
4: Не, смотри.
5: Глаза прищурю вот так.
4: Еще, возможно, дождики кое-где, не вопрос.
5: Не-не-не, ты не перебывайся.
4: Но теплее будет.
5: Не перебывайся, все. Ты сказал плюс 42 градуса.
4: Чего?
5: Мы ждем.
4: Это что такое ты себе покупать будешь?
5: Мы ждем.
4: 42 градуса.
5: Мы ждем.
4: Жди. Пока Артем Аникин ждет...
5: Я ждун.
4: Я напомню, что у нас есть соцсети. Подписывайтесь. Радио Гомель FM. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Это наш телеграм-канал. Латинскими буквами найдете.
5: Там тоже много интересного.
4: А можно еще радио слушать в интернетах. А можно, как парень из Японии.
5: Что же он сделал?
4: Взял рацию.
5: Так.
4: Стаканчик воды. И перехватил переговоры с МКС. Вот так вот.
5: Добросил такие?
4: Нет, реально сработало. Оказывается, ну, вода потрясающе проводит радиоволны, даже если это обычная вода из-под крана. Вот у него получилось. Представляешь, радиолюбитель?
5: Ну, цель мне какая была интересна. А послушаю-ка я МКС?
4: Да.
5: В чем цель была вот этого всего? В чем цель сего эксперименту?
4: Ну, работает или нет? Это как у тебя сейчас с твоим неработающим...
5: Не трави мне душу.
4: Вот, пока я не травлю душу Артему Аникину, расскажу лучше о музыке этого часа. Ну, начнем мы с Кашемира, Ультра Лав. Также появится Карина Ерофеева, «Кропка». Эд Ширан, «Overpass Graffiti». Саш Санта Маяковский. А также акценты Сэран, «Don't Leave». Насчет у нас Кашемир, Ультралав, потом послушаем рекламу и перейдем к 10 минутам о красоте. Гости у нас уже в студии, так что услышимся буквально через 3,5 минутки.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: По 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: 10 минут...
4: женском.
5: Ну и кто у нас может говорить о женском целых 10 минут и даже больше? Аня Кустачева, наша коллега. Аня, доброе утро.
6: Доброе утро. Прекрасные мужчины, даже несмотря на эту погоду, все равно вы прекрасны.
5: Да будет вам нормальная погода, еще раз. Ну потерпите, я же говорил. До конца недели вот такое вот.
7: Он уже так 2 недели говорит.
5: Ничего.
7: Сбылось всего раз.
6: Во-первых, хочу вас поздравить с Днем Семьи, с прекрасным теплым праздником. Сегодня отмечается
5: теплым
6: международный День Семьи. Как вообще относитесь к этому дню? Как-то, может быть, отмечаете?
7: День Семьи?
6: Да.
7: Это еще один праздник, который надо отмечать?
6: Ну да.
7: Зачем?
6: Ну как?
5: Я сказал с утра, собираемся с семьей,
6: да.
5: Вечерком поужинаем.
6: Прекрасно.
5: И спать.
6: Так это отлично, так и отмечают.
7: А можно сразу спать?
5: Можно, но тебя разбудят, чтобы ты поужинал.
7: Это да.
6: Прям как в Новый год, в новогоднюю ночь.
5: Совсем исхудал в своих Могилевах.
7: Я, посмотри, я потерял все за себя. А во что сегодня, Аня?
6: Так, сегодня я вам расскажу. Поделились мужчины своим мнением, что же их удивило, когда они съехались с партнершей. Вот я вам зачитаю некоторые истории. И будем с вами обсуждать.
7: Секундочку, Костя, открой, пожалуйста, ящик Пандоры.
5: Вот уже оттуда дымок пошел. Давай.
6: Вот начнем вот с самого интересного. Артем, вот тебе жена когда-нибудь говорила, что ты неправильно складываешь посуду, когда ее помыл, чтобы она сушилась?
7: Нет, она мне говорила, почему я ее не помыл. Вот это она
6: тоже
7: мне говорила.
6: Хорошо.
7: Вот
6: это но вы знали, что посуду можно складывать неправильно.
5: А ты знала, что вот Артем не знал, что можно поставить майонез в холодильник неправильно?
7: Это факт.
6: Все можно.
5: Можно что-то вообще в холодильник поставить неправильно.
7: Кстати, да, мне говорили, что нельзя ставить йогурты на полку холодильника, на дверцу ставить туда, там нету правильного охлаждения.
6: Да, я по-другому просто думала.
5: Подороже холодильник надо просто. Функция охлаждения полочки.
7: У меня дорогой LG.
6: На самом деле, я думала, что там не по охлаждению вопрос, а просто, ну, по эстетике.
5: По охлаждению, по охлаждению.
6: Майонез лучше вправо, в стороне где-то.
5: Нет, вот тебе от мальчиков, да. Вот эта вот штучка сбоку, дверца, вот там самая низкая. Поэтому в дорогих, богатых холодильничках там специальные вот охлаждающие установочки туда направляют.
6: Ну, хорошо.
5: Быстро портишь все продукты.
6: Хорошо. Так, то, что одним средством все мыть нельзя. Ну, собственно, это логично. Ты же не можешь одним средством...
5: Хозяйственное мыло выбросить, что
6: ли? Подождите. Ну, хозяйственным мылом нельзя протереть там пыль, если что-то вдруг
5: кто-то... Почему нельзя?
6: А если вы сотрете какую-то защитную эмаль, какой-то лаковый слой случайно?
7: Если мы стерли защитную эмаль, значит, она была не такая уж и защитная.
5: Значит, что за эмаль, раз она 76%-ная?
6: Одним средством нельзя помыть и окна, и туалет, и ванну.
5: Можно.
6: И посуду.
7: Нужно.
6: Еще и голову сверху, да?
7: Нужно.
5: Аня, я помню дефицит Советского Союза. Можно, поверь. И постирать, и помыть еще потом.
7: Вот аналогично. Одна капля жидкого мыла на 10 литров воды.
6: И делай с ней что хочешь дальше, да?
5: На 20 человек.
7: Да.
6: Еще и на 2 недели. Хорошо. Оказывается, для обуви нужен какой-то отдельный шкафчик. Ну, это да. Это уже женатый человек.
5: Причем он обычно женский. А твои две пары, зимняя и летняя?
7: У вас специальная полочка, где все перемещается в какого-то неизвестном порядке, но почему-то я ни разу его не угадал.
5: Да, после развода вся полочка моя, не шкаф мой.
6: Так что... шкаф твой. Да ты богат.
5: Конечно.
6: Еще один молодой человек поделился таким фактом. До того, как они съехались с девушкой, он готовил один раз в неделю. И девушка сама до того, как съехалась с парнем, готовила один раз в неделю. Сейчас они съехались и готовят
5: раз
6: каждый день.
5: Раз в 2 недели.
6: Каждый день готовят и не понимают, а как это тогда работает, если все готовили раз в неделю, а тут каждый день готовят.
7: Потому что свежее есть надо.
6: Ну, так, а раньше они же так не готовили
7: плюс
6: каждый
7: день. Плюс едают
5: много. И что там раньше? Наваришь холостяцкую кастрюлищу, макаронищу.
6: На неделю, да?
5: На неделю. Они пока лежат, там уже слипнутся, срастутся.
7: Вот тоже я до конца понимаю. У меня жена готовит каждый день. Всем и вся, все, да? И она, когда уезжает, она 3-4-5 дней, кастрюля борща, и вот это она стоит, она меня греет. Целых 5 дней я ее... Она приезжает и говорит... Шикарно.
6: Она говорит, хватило.
5: Артемка, будешь борщ? Ну, вчерашний. Конечно, буду. Завтра приходи.
7: Да.
6: Хорошо, еще тогда ситуация. Что оказывается, даже мужчине стоит заботиться о волосах кондиционером и масками.
7: Не, Нет, ты вот из нас вот этих
5: у
7: вот...
5: Нас из, надо. Я из кондиционеров знаю, вот на работе висит.
7: А из маска только...
5: Только сварщика.
6: Хорошо.
7: И фильм «Маска».
5: И фильм «Маска».
6: Ну, на самом деле, когда съезжаются парень и девушка, я знаю многие отношения, девушка сразу лепит маску на лицо парню, чтобы она увлажнялась, меня а потом пытались, ему понравится, и
5: пытались,
6: он сам просит.
5: Мне пытались филлеры под глаза, под мои мешочки вот эти вот тоже. Я понял, почему. Это такой, ему понравится, и он будет вынужден покупать.
6: И ей, и себе,
5: а так как
6: и
5: он
6: ей.
5: Будет постоянно забывать, я буду это все.
7: А зачем себе? Маска, А-а-а. Чтобы увлажнять лицо?
5: А если ну, лицо не увлажняется, оно высохнет, ты будешь в 50 лет будешь выглядеть на 55.
7: А, то есть как ты?
5: Как я.
7: Понятно.
5: В свои 70 выгляжу на 55.
7: Вот это граф Дракула.
5: Да.
6: Хорошо, еще такие ситуации. Щелкать ногой нельзя. Даже при ходьбе, если случайно у тебя щелкает нога.
7: В смысле тут?
6: То нельзя. Чесаться, сопеть, кряхтеть тоже нельзя.
7: Это все вот это.
5: Не понял, как щелкать ногой?
6: Ну, ты идешь, чтобы колено хрустит, да.
7: Да.
5: Да как это нельзя? Это организм.
6: Ну вот, а девушка говорит, что нельзя.
7: Запрещено.
6: Запрещено.
7: Первое правило бойцовского клуба.
6: Съехались и все. И все, пожалуйста, не шумите, не сопите.
5: А, то есть, доктор, у меня в колене мениск, там, операцию. Не надо, женитесь просто. Сразу пройдет.
6: Сразу пройдет. Еще ситуация. Оказывается, со сковородки есть нельзя. Знали вы? Хотя в детстве нам...
7: нельзя.
6: Но девушки так говорят мужчинам, потому что неэстетично. Накрывают стол, красивые скатерти, там салфетки, тарелки. И что, на сковородку ты это, поставишь
5: это
6: на красивый стол?
5: Это городские. То есть... В деревне всегда ставилась сковородочка, там...
7: Картошечка, яишенка.
5: Там свининочка, оно прям вот это шкварчит, шкварочки.
7: Рядом лучок там.
5: Со сковороды.
7: Давай дальше, ты молчи, я не могу. Не надо, пожалуйста.
6: Хорошо, а сейчас со сковородки едите?
5: Сейчас даже в заведениях во многих, вот шашлык подают и прочее, на железной тарелке.
6: Да, но есть такое, где специально готовят. Но тут мы имеем, наверное,
7: подали и нельзя.
5: Могу со сковородки.
7: Сфоткало и несли обратно.
5: Нет, сковородка должна быть чугунеевая. Это раз.
6: Ну, плюс вот удобно потом мыть, можно поставить назад и доесть еще раз.
5: Можно поставить...
7: Я понял, почему нельзя. Можно съесть это покрытие, которое вот это вот защитное.
5: Поэтому, я говорю, сковородка должна быть из чугуния.
7: Так, давай.
6: Чтобы не было покрытия.
7: Жгите дальше.
6: Еще одна ситуация. Девушка сказала парню, что в одежде, в которой был на улице, запрещено садиться на кровать. А я согласна. Микробы. Нужно переодеться в домашнее, а потом,
5: в домашние микробы.
6: Домашние микробы, да, которых дом привыкла.
7: То есть ты зашел в одежде, микробы такие, так, с одеждой не слазим.
6: Сейчас мы разденемся.
7: Нельзя. Нас сейчас повесят, мы тут до утра висим, а утром снова...
5: Никуда не ползем.
7: Никуда не ползем.
5: Причем он повесит нас на спинку стула, с которого снял домашнюю одежду. Мы на спиночке стула подождем, пока он с утра повесит домашнюю.
6: А, кстати, вот один парень тоже написал. Девушка ему говорит, что нельзя оставлять вещи на стуле, потому что это не шкаф. А вот в армии ему сказали наоборот.
7: В смысле не шкаф? А что это?
6: Ну как? Это вообще-то просто мебель, на которой сидишь.
7: Лучшая покупка моей жены. Вот у меня шкаф есть, да? Она мне на дверцу крючки повесила, купила там 6 крючков. Вот там у меня моя вся одежда висит. Это лучшее, что она сделала для меня. И вообще, я знаю, где она висит, почему она висит и когда она висит. Все.
6: А тебе хватает 2 крючка?
7: 6 крючков?
6: 6 крючков.
5: На глаза.
7: На всю жизнь.
5: Там еще 2
6: там
5: лишних.
6: Там еще верхняя одежда, наверное, и обувь висит.
7: Там все. Там моя жизнь.
6: Хорошо. Мы с вами говорили вот про средства, которым нужно делать уборку. То же самое с тряпочками. Девушка говорит, чтобы не смело одним полотенцем вытирать и пол, и пыль, и раковину, и все остальное. Что нужно тряпочки для шкафа, тряпочки вот для раковины, для стола. Есть у вас такое?
7: Там бактерии вот эти вот разные бактерии.
6: Конечно.
5: Не знаю, у меня даже полотенце для гостей на швабре находится. Есть полотенце, на швабре возьмите.
7: Это бывшая майка твоя.
5: Конечно. И то это насильно была украдена женой и приспособлена под поломой.
7: У меня жена мою майку 2009 года, которой я очень гордился, куда-то спрятала от меня и не дает мне ее. Но я знаю, что она не выкинула, она где-то дома есть.
6: Может быть, где-то найдешь и будешь счастлив.
7: Я очень надеюсь.
5: Поищи в оконных щелях, может, на землю законопатил.
7: Возможно.
6: Еще вот, кстати, вот про полотенце заговорили. Мужчина удивило, что может быть не одно полотенце на все тело и на всю жизнь.
7: Это в смысле?
6: Для лица одно, для тела другое, для волос третье.
7: Полотенце, оно одно. Оно сверху вниз как пошло идти,
6: так
7: и идет. Дальше вытирается пол, дверь и все остальное.
5: Мне больше нравится анекдот в этой теме, когда так вот девушка к парню попала, утром пошла в душ, приходит такая, слушай, такой хозяйственный, молодец, у тебя прям даже полотенце для мальчика, для девочек, МЖ.
7: Да-да-да, я знаю этот анекдот.
6: Да расскажите мне.
7: М для нижней части тела.
5: М это для морды.
7: Для морды, а Ж для нижней части тела.
6: Все, Вот тогда вопрос сразу к женатому Артему. Тебя что удивило, когда ты съехался со своей женой?
7: Ничего не удивило.
6: То есть ты был ко всему готов? И то, что и полотенце нужно менять?
5: У меня это
7: второй. У меня это второй брак. Я уже был закален в боях на этой территории. Курс молодого бойца могу читать, лекцию. Посадите его ко мне, курсантов, я им все расскажу.
5: Кандидат в мастера мужа был.
6: Хорошо. Еще, кстати, мужчин удивляет, что постельное белье нужно менять тоже не раз в полгода.
5: Нет, мне надеюсь, что его гладить надо. Вот это
7: гладить я не
5: понимаю никак.
7: Меня жена поначалу гладила. Потом я сказал, хватит маяться.
6: Заниматься, да?
7: Да, а вот меня...
5: И теперь гладишь сам, да?
7: Нет, потому что менять его там раз в пару в месяц или там чуть меньше, это факт. Это из-за здоровья. Это
5: по-моему,
7: надо.
5: Там вообще надо каждую неделю менять постель,
6: да?
5: Да,
6: каждую неделю. Да. Девушки и говорят, каждую неделю, пожалуйста.
7: Пусть говорят.
6: Хорошо.
7: Давай финальную что-нибудь, болтуа.
6: Ну, ого, как вы решили. Еще мужчину удивил тот факт, что если в раковине есть капля воды, значит, раковина грязная. А я согласна, есть такое. Вот когда у тебя вся раковина в капле, значит, она грязная. Нужно взять тряпку, вытереть насухо.
5: Позвольте, это для тараканчиков.
7: Позвольте, попить. Я спрошу у Ани один вопрос.
5: У Ани?
7: Анечка,
5: Аня.
7: Домашний абьюзер?
6: Ни в коем случае.
7: Потому что тут...
6: А тебя не раздражают капли на раковине?
5: А где им еще быть? Меня раздражают капли в постели, например, воды. Вот когда пьешь кофе, чай, проливаешь, и вот тогда бесит.
7: Я больше скажу, вот меня капли на улице раздражают уже второй день. Это факт. А в раковине, по-моему, для этого раковина и создана.
5: Тебя не смущает вода в слюном бачке?
6: Нет, ее же не видно.
5: Ее не видно?
7: Капли видно?
5: Вот и не смотри в раковину.
6: Я же мимо прохожу постоянно.
7: Она мимо постоянно проходит.
5: Я помню, как-то проходил. Мимо проходил. Вот-вот. Мимо проходил.
7: Это, знаешь, это, мне кажется, дай человеку тряпку, когда и дом будет каждый раз протирать. Вам две стороны, я же иду.
5: Учитывая, что Аня живет напротив меня в доме, по-моему, да?
6: Да.
5: Короче, я тебя так буду вызывать. Клининг.
6: Клинина. У меня капли на раковине. Возьми с собой 10 тряпок разных.
5: Для каждой капли отдельно.
7: Да, я хочу посмотреть, как ты мужу это объяснишь. Ты куда пошла на ночь глядя? Я к Косте... Капли вытереть!
5: Ты не поверишь, это не то, о чем ты подумал.
6: Он скинул фотку, я тебе сейчас покажу.
5: Вы еще и на фото снимаете?
7: Давайте мы не будем эту тему, да.
5: На этой каплевидной ноте завершать. У нас уже перебор даже. К сожалению, Аня Кустачева с нами была. Сегодня поговорили 10 минут о женском. Надеюсь, всем понравилось. Аня, спасибо, что пришла.
6: И вам спасибо. Хорошего дня.
5: И до новых встреч.

0: Сегодня, 15 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимулятори на Гомель ФМ.
1: Что можно порекомендовать посмотреть в день семьи?
2: Так.
1: Ну, что-нибудь про семью?
2: Хотелось бы про семью, конечно.
1: Нет, про семьи много фильмов разных.
2: Причем и у нас, и у них везде.
1: Да, везде.
2: Хорошие, плохие, разные.
1: У них, наверное, самый лучший. Это «Крестный отец» про семью.
2: Да, «Салют ля фамилия».
1: У нас на первом месте «Любовь и голуби», но есть еще шикарный советский фильм, вот, который я хотел бы сегодня порекомендовать. В главных ролях там Анатолий Папанов. На секундочку.
2: Да-да-да.
1: Вера Орлова, и там много-много советских актеров, которых вы, может, фамилии уже ни о чем не скажут многим, особенно молодым, а вот лица знаете точно. Фильм называется «Дети Дон Кихота». Фильм 1966 года. Если вы его не видели, обязательно посмотрите сами, и детям дайте посмотреть. На Кинопоиске оценка 8,2. На IMDb, понятно, там что-то пару сотен оценок, 7,4, ну ясно. Это за границами такое не смотрят. О чем кино? Это и драма, и комедия о многодетной семье заведующего роддомом. Анатолий Папанов играет там именно заведующего роддомом. Живет по строгим моральным нормам и прозванный за это Дон Кихотом. Он и своих сыновей воспитывает в том же духе. Ну и сыновья молодцы, оказываются достойными своего отца. Хотя им часто приходится преодолевать самые разные серьезные и комические жизненные затруднения. Фильм, по-моему, даже черно-белый, если не ошибаюсь. Может, его раскрасили, а может, и я уже не помню даже, какой он, цветной или нет, но в любом случае, поверьте, там в конце такой, как это, сюжетный твист.
2: Интересно, поворот.
1: От которого я просто прям аж, я и так сидел, а так я сел сидя. Вот.
2: Смотрим.
1: Очень доброе, шикарное кино, еще раз напомню, «Дети Дон Кихота», это прям в обязательном порядке надо посмотреть и детям своим тоже показать, чтобы они росли добрее.

0: У нас рекламируются все.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-02-02 или по телефону 102.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ну что ж, поговорим про Техас.
4: Про Техас?
3: Да. В Техасе бывшего сотрудника одной сети обвинили в необычной схеме мошенничества.
4: Что там в
3: Техасе? По версии полиции, накомбоили. Он оформил сотни фиктивных возвратов за макароны сыра и вывел себе больше 80 тысяч американских денег.
4: Макароны сыра? Это что-то новенькое.
3: Смотри, что получается. 23-летний Кеншуа Джонса.
4: Зумер.
3: Да. Его задержали еще в апреле. Следствие считает, что после увольнения из ресторана он еще месяц пользовался доступом к кассовой системе заведения.
4: Интересно, у них увольняют.
3: У меня сразу возникает
4: это
3: вопрос.
4: Уволили с предприятия, а пропуск не забрали.
3: Да. За это время мужчина якобы создал примерно 800 фальшивых заказов на те самые макароны с сыром. Затем оформлял возвраты денег на свои личные банковские карты. Вот просто... Схему заметил владелец франшизы.
4: Да ну, говорит.
3: Спустя месяц. Он в полицию после пропажи денег, конечно, передал записи с камер наблюдения. То есть тут все видел. Бывший сотрудник пользовался кассой ночью. Каждую ночь.
4: Каждую ночь. Просто... Я у кассы стою.
3: Причем особенно привлекла «Черная пятница». Он там прям сильно шиканул «Черную пятницу».
4: А сколько денег там не указано?
3: 80 тысяч американских.
4: 80 тысяч на макаронах. Нормально. Не делайте так, люди. Я так понимаю, что помимо того, что ему придется это все возместить...
3: Причем полиция не смогла его задержать. Долго его искала. Он скрывался и избегал встреч с правоохранителями.
4: Не пойду. Приходите в полицию. Не пойду. Вы меня там арестуете.
3: Ему предъявлены там кража, имущество, отмывание денег и попытка скрыться от полиции.
4: Знаете, не стал бы я рисковать. Вообще, в принципе, не стал бы рисковать.
3: Факт.
4: А даже за 80 тысяч, тем более в Америке 80 тысяч, это не то, что у нас. Поэтому, напоминаю в который раз, ваши махинации, если вы что-то задумали или делаете, все равно вас догонят рано или поздно, а оно того не стоит вообще ни разу.

0: Реклама на радио.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Вот так вот 3 часа пятничных как пролетели. Я даже не заметил. Артем, а ты?
2: Я очень пристально смотрел, но для меня тоже очень быстро. Я моргнул, выморгнул, а тут уже Аня третий раз к нам приходит.
1: Вот так моргнул, выморгнул, и уже снова 3 сентября. Что-то меня не отпускает сегодня эта песня, я не знаю почему. Аню Смирнову, тебя что-нибудь отпускает?
3: Ну, иногда дети на работу отпускают, иногда муж погулять. Тут по-разному есть варианты.
1: Главное не перепутать, чтобы дети погулять, а муж на работу. А чем порадуешь в следующем часе?
3: Расскажу, во-первых, главное статуправление Гомельского области подготовила обзор ко Дню семьи. Вот подробности в начале следующего часа. Расскажу про новый эко-маршрут, который появился под Калинковичами. Немножко грустная новость. Случай бешенства зафиксирован в Беларуси. Где конкретно и почему, тоже расскажу. Ну и закончим все это дело, пожалуй, интересной новостью о экспозиции геральдических символов нашей страны, где можно посмотреть и что там тоже интересненького. Все в начале следующего часа.
1: Все узнаете потом. Ну а пока с вами были Артем Аникин
2: и Константин Гамко. Услышимся на следующей неделе.
1: Услышимся. Пока-пока. Хороших выходных, отличных, замечательных и хорошего продолжения и завершения сегодняшнего дня.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Беларусь сегодня отмечает День семьи. Главное статуправление Гомельской области подготовило обзор. 7446 браков было заключено в юго-восточном регионе в прошедшем году. Средний возраст вступления в брак у женщин 26,5 лет, а у мужчин 29. Впервые вышли замуж 59,5% женщин, женились 64,5% мужчин. Средний возраст матери при рождении первого ребенка 26,5 лет, а второго и последующих детей 32 года. Новый эко-маршрут «Тропа лесных чудес» появился под Калинковичами. Проект местного лесхоза сразу превратился в популярное место для семейного отдыха. Локация находится в стороне от шумной трассы в сердце хвойного леса. Маршрут пролегает через заросли черничника и естественные муравейники. Главные звезды тропы – обитатели вольеров, фазаны, кролики и пятнистые олени. Животные находятся на полном обеспечении лесхоза, поэтому администрация убедительно просит посетителей их не кормить. Кроме того, здесь наглядно показали важность работы лесоводов. Случай бешенства у человека зафиксирован в Беларуси. Об этом сообщили в Минздраве. В апреле подтверждено заболевание у жительницы Могилевской области. Женщине оцарапал руки безнадзорный кот. За медицинской помощью пострадавшая не обращалась и курс антирабических прививок против бешенства не получила. В результате заразилась страшной болезнью. Согласно официальным данным, последний раз в Беларуси у человека появлялись симптомы бешенства в 2012 году. Еще одна информация напоследок. В Минске представили экспозицию о геральдических символах Беларуси. В коллекции архивные документы, редкие образцы символики и материалы из госрегистра. В стране зарегистрировано более 2500 официальных символов от гербов регионов до эмблем государственных ведомств. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера.
8: Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение.
9: Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
11: Радиовечеринка «Электроника без границ».
12: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Перед инженерами, которые победили на конкурсе разработчиков, стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха, работая только на энергии из возобновляемых источников. При этом стоимость получаемого литра воды не должна была превышать 2 центов. Хотя на взгляд обычного человека задача с такими условиями вряд ли выполнима. Изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка, которую назвали VidU. Она преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отходы.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы. Там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося горячего влажного воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Разработчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры солнечными батареями или аккумуляторами. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Ночь скидок в Астона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
3: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Пятнадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Футболисты «Барановичи» одержали первую победу в высшей лиге чемпионата Беларуси, одолев на выезде «Гомель» со счетом 3-2. Еще две встречи состоятся сегодня. Неман сыграет с «Ислачью», Минск с «Белшиной». МЛ «Витебск» 17 мая будет в гостях у Дзержинского «Арсенала». В этот же день могилевский «Днепр» дома встретится с брестским «Динамо». В Новополоцке «Нафтан» примет мозырскую «Славию». Футболисты «Витебска» будут соперничать с гостями из жодинского «Торпеда» «Белаза». В заключительном матче этого тура 20 мая борисовский «Батэ» на своем поле встретится со столичным «Динамо». В ближайшую субботу эти соперники на поле национального футбольного стадиона в Минске сыграют в решающем поединке розыгрыша Кубка Беларуси. 5 белорусских спортсменов преодолели квалификационный барьер на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью этого года. Участие в мужской квалификации приняли 115 атлетов. У девушек стартовали 95 спортсменок. В обоих зачетах определились по 36 полуфиналистов. Среди мужчин отбор прошли наши Владислав Нестеров, Владислав Мелкозеров и Евгений Орел. В женском турнире борьбу продолжат Мария Гнедик и Анастасия Малашинока. Полуфиналы у женщин состоятся 15 мая. Мужчины выявят финалистов в субботу. Белоруска Полина Брагинец стала победительницей чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов не старше 17 лет. Соревнования проходят в болгарском Самокове. Брагинец одержала победу в категории до 65 килограммов. В предварительных схватках белоруска нанесла поражение девушкам из Франции, России и Греции. Все три поединка Полина завершила досрочно 10-0. В финале наша спортсменка была сильнее Эммы Акары из Швеции. Также наша Маргарита Данилевич выиграла бронзу в весе до 57 килограмм. Ранее третьими на континентальном форуме стали борцы греко-римского стиля Егор Савич и Марк Кот. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все.
1: Обновляйте, отдыхайте. В Пятом элементе только до 1 июня скидки до 30% на встраиваемую технику Хайер. Например, индукционная варочная панель Хайер с объединением зон нагрева и функцией Boost со скидкой 340 рублей за 899 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Республиканский форум и фестиваль «Семья. Единство веры и любви» стартует сегодня в Минске. 6-й республиканский семейный форум «Семья сегодня, завтра и всегда» пройдет в Национальной библиотеке Беларуси. Участники мероприятия – представители церкви, госорганов и общественных организаций. Они обсудят вопросы демографии, психологии и духовно-нравственного воспитания молодежи в рамках пленарных и секционных заседаний. На Гомельщине стартует кампания по целевому набору в медвузы и колледжи. В этом году абитуриенты Гомельской области, мечтающие связать свою жизнь с медициной, смогут воспользоваться механизмом целевой подготовки. Это отличная возможность гарантировать себе поступление на востребованную специальность и рабочее место после завершения обучения. ДТП с маршруткой произошло в Бобруйском районе. 3 человека доставлены в больницу. На автодороге Бобруйск-Мозырь 41-летний водитель, пытаясь избежать наезда на дикое животное, не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на проезжей части. Всех находившихся в транспортном средстве осмотрели медики. 3 человек доставлены в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и скорой помощи. Еще одна информация напоследок. В Таиланде обнаружили останки крупнейшего динозавра Юго-Восточной Азии. Он существовал примерно 113 миллионов лет назад, был травоядным и достигал длины почти 27 метров. Окаменелости этого динозавра мелового периода впервые обнаружил местный житель в северо-восточной провинции Таиланда Чайябхум. Затем ученые в течение нескольких лет раскапывали позвоночник, ребра, таз и кости ног, включая переднюю кость плечевую длиной более 1,5 метра. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: Гомель-ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио – это звук.
8: Добрым утром, дорогие друзья.
9: А
0: хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.
5: Голоса Беларуси.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от администратора санатория «Золотые пески» Горицкой Марины Валерьевны.
1: Моя прабабушка, Трощенко Екатерина Остаповна, 1911 года рождения, уроженка деревни Конотоп Норовлянского района Гомельской области, ранее Полесская область. Двое детей. Похоронка на мужа пришла в 1944 году. Вокруг их деревни была вода. Это река Припять и речка Мытва. Через Мытву был небольшой деревянный мост. Танками и машинами через него не проехать. Поэтому немцы приезжали мотоциклами, грабили и уезжали. Долго в деревне не находились, так как боялись нападения партизан. Немцы расположились в городе Норовля. Там они зверствовали, грабили и убивали людей. Люди из деревни уходили в лес далеко от Конотопа, рыли землянки и там находились до сильных холодов. Затем возвращались. Свиней и курей, у кого они остались, прятали в лесу. Немцев боялись все, от мала до велика.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Задолго до Johnson's Baby в СССР был свой, хотя и иностранного производства, шампунь для маленьких детей, сделанный с любовью и все такое. От взрослого шампуня его выгодно отличал запах жвачки, а для детей это было очень важно. Радостная упаковка с утенком, не Дональдом Даком, но все же, и тот факт, что он не щипал глаза. Шампунь прекрасно пенился и содержал в себе витамин F, уменьшающий воспалительные процессы в организме и улучшающий питание тканей.
0: Олдскулы свело.
2: Производилось это чудо в Болгарии и было, как и почти все в те годы, дефицитом. Не столько из-за своей редкости, а столько из-за того, что, когда советские мамы встречали кря-кря в продаже, они покупали его ящиками, опасаясь, что потом не будет. В результате у многих этот шампунь сохранился до сих пор под ванной и в разных других шкафчиках и антресолях. Но самое удивительное, что, несмотря на все обилие импорта на полках магазинов, на интернет-форумах до сих пор много вопросов. Где и почем можно купить советский шампунь кря-кря? Советский уже вряд ли получится, а вот болгарский купить реально. Славные традиции продолжает болгарская фирма Allen Mac. На упаковке все тот же утенок, правда, уже цветной. Да и ассортимент стал пошире. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Пятнадцатого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный от 4 до 9, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
2: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890.
3: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Голландцы из Локли решили проблему воровства велосипедов, создав замок с распознаванием лица. Встроенная камера сканирует владельца, а GPS отслеживает местоположение. Если злоумышленник попытается его сломать, замок шокирует его разрядом в 50 вольт. Безопасно, но не очень приятно. Заряда хватает на год, а данные хранятся в блокчейне. А если я в шапке, спросите вы, искусственный интеллект обучен распознавать 2000 параметров, от контура глаз до формы ушей. Единственный нюанс этого чуда техники – он рассчитан только на одного пользователя. Поэтому, если вашим велосипедом пользуется кто-то еще, нужно покупать второй замок.
0: Техно-джунгли.
1: К сожалению, пока этот агрегат нельзя купить на просторах СНГ, поскольку это эксклюзив для голландского рынка. Однако представители компании уверяют, что в ближайшие пару лет их замок можно будет свободно купить в каждом магазине мира. Что до цены, то тут весьма прозаично. Если перевести стоимость с голландского гульдена на привычную нам валюту, то такой замок обойдется в стоимость неплохого смартфона – целых $700. Ну что, готовы отдать столько за безопасность вашего железного коня? Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Музыка твоей страны. Музыка.

0: Реклама на радио.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать. Оформите кредит в Приорбанке, чтобы прийти, увидеть и купить. Без справок о доходах по ставке 18,25% годовых. Подробности на priorbank.by.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Family Полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам 6-го форума медийного сообщества Беларуси и 22-го национального конкурса «Золотая литера». Глава государства отметил, что эти мероприятия объединяют талантливых журналистов и молодое поколение авторов в творческом стремлении сделать информационную повестку ярче, острее и актуальнее. Телефонный разговор президента Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся сегодня утром. Главы государств обсудили сотрудничество в экономике и в области обороны, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям. Сегодня в мире отмечается Международный день семьи. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры, исторической преемственности поколений. Фактором стабильности и развития благодаря семье крепнет и развивается государство и растет благосостояние народа. В Беларуси стартовала республиканская профилактическая акция МЧС «Безопасные каникулы». По 31 августа спасатели будут напоминать, что лето – время свободы и приключений. Но именно в этот период резко растет число чрезвычайных ситуаций. Будут посещены школы, детские сады, пришкольные, оздоровительные лагеря. А также проведены масштабные мероприятия на открытых площадках и в парках развлечений и отдыха. Это все новости к этому часу. Ирина Гулаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: 15 мая сегодня, кстати говоря, Международный день семьи, все мы это знаем, хочу вам пожелать, чтобы в их семьях всегда было тепло, уютно, радостно, берегите друг друга и цените каждое мгновение, которое вы проводите вместе. Ну а с вами Олеся Василькова, впереди 3 часа, будем вместе с вами, конечно же, с хорошей музыкой, а еще тема сегодняшнего эфира, между прочим, стоит ли жить вместе до брака, с 2 до 3 обсудим эту тему, можете писать вашим мнение. И в телеграм-канале есть опросник, тоже заходим и голосуем. Ну а теперь о музыке. Впереди Люся Чеботина, «Командир».
3: Для меня навеки номер один.
2: Watch me. Dua Lipa, «Dance the Night», тоже в этом часе. Не стареющий хит «Ночь». Что за странная свобода? Абрам Ушко.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты, нужно покупать.

0: Bestseller.by.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Будем вместе вдохновляться и слушать гороскопы. Итак, овны сегодня вы особенно убедительны. Используйте это с умом. Тельцы, маленькая победа заметно поднимет вам настроение. Близнецы, неожиданный поворот дня ошарашит, но принесет пользу, я надеюсь. Раки, вам стоит немного снизить темп и дать себе передышку. Львы, кто-то наконец оценит ваши усилия по достоинству. Девы, день принесет шанс исправить старую ошибку. Весы, вас ждет интересное предложение. Не спешите от него отказываться. Скорпионы, настойчивость поможет вам добиться того, что раньше казалось невозможным. Стрельцы, хорошее время для коротких поездок и новых впечатлений. Козероги, сегодня полезно довериться не расчету, а интуиции. Водолеи, старое знакомство может неожиданно напомнить о себе. Эй, рыбы, ваше чувство юмора поможет разрядить напряженную ситуацию. Ну а это был гороскоп на сегодня, 15 мая.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
6: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
8: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
9: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-In с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Сегодня по области. В Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Нашла статью, где один психолог рассказывает, кому социальные сети приносят больше вреда. Девочки, кстати, сталкиваются с негативным влиянием цифровых платформ чаще, чем мальчики. Ну а вообще у детей, много времени проводящих в соцсетях, могут сформироваться ложные ценности и установки. Если в семье им не привили социальные традиции и опоры, возможно, замещение. Как раз-таки школьники начинают ориентироваться на ложные идеалы, пришедшие извне. Да не только школьники, и мы сами видим иногда красивую картинку, и нам кажется, что у других лучше, чем у нас. Но на самом деле не всегда. Это далеко не всегда так. Ну а исследования показали, что большинство подростков используют соцсети для общения с друзьями и для творчества. Ну а чтобы не допустить вреда, нужно следить за контентом, с которым дети знакомятся в интернете. Ну, не всегда тоже это получится, мне кажется. Ну и установить предельный лимит времени для соцсетей. Ну и активировать внимание на офлайн активности и реальных отношениях. Совет, конечно, хороший, а вот пользоваться или нет, решаем уже сами.

Prince Arthur и Alok Walk With My Love. А вот фанаты, кстати, обсуждают фигуру 63-летней Деми Мур. Звезда прибыла на Лазурный берег, чтобы снять, но и заодно определить победителей Каннского кинофестиваля, который стартовал 12 мая. На церемонии открытия она появилась в эффектном платье, усыпанном пайетками. Ну и наряд подчеркнул не только безупречную фигуру, но и подтянутые руки, которые мгновенно стали одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях. Она выглядит невероятно. Это один из лучших выходов Деми. И как вообще можно так выглядеть 63? Вот так восхищались фанаты. Но, конечно, нашлись и те, кто посчитал актрису слишком худой и выразил беспокойство за ее здоровье. Ну, знаете, всегда найдется тот, кто будет нас критиковать. Главное стараться не обращать на это внимания.

Веломагазин «Твой велик» поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780 31 31.

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8032-34-1920.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области у Пинск Древ Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
0: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.

0: победит любовь, она обязательно победит. Ну а теперь о новостях. Ирина Гладченко нам подготовила что-то.
1: Очень много всего подготовила. Всем привет. Сегодня Александр Лукашенко проводит встречу с Франклином Грэмом. Это президентом, генеральным директором евангелистской ассоциации Билли Грэма. Подробности в начале следующего часа. А также всем напомню, что в эти дни Гродно принимает 6-й форум медийного сообщества Беларуси. СМИ Гомельщины представляют 333 журналиста со всех районов области.
0: Хорошо, об этом мы не только скоро узнаем. Ну а с вами Олеся Василькова. Не прощаюсь. Услышимся в следующем часе. У меня, кстати, будет гость. Полезная информация, поэтому не пропустите.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма. Он с визитом в нашей стране будет находиться по 18 мая. Предусмотрено участие Франклина Грэма в ряде мероприятий. На встрече глава государства во время разговора передал доброе пожелание президенту США Дональду Трампу, а также отметил, что межконфессиональный мир является брендом Беларуси. Готовится визит премьер-министра Беларуси Александра Турчина в Кыргызстан. Это станет продолжением контактов на правительственном уровне. Напомню, в сентябре прошлого года Минск посетил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев. В рамках переговора был подписан целый ряд документов по развитию сотрудничества в различных отраслях. И главный из них – дорожная карта до 2030 года. В эти дни Гродно принимает 6-й форум Единого сообщества Беларуси. Медиасфера сегодня «Смыслы» или «Белый шум». СМИ Гомельщины представляют 33 журналиста со всех районов области. Одни обмениваются опытом с коллегами, участвуют в семинарах, представляют свои фото и видеоработы, презентуют издательскую деятельность. На территории Гомельской области по 20 мая будет проходить республиканское профилактическое мероприятие, направленное на предупреждение ДТП с участием больше грузов. В ходе рейдовых мероприятий ГАИ усилит контроль не только на дорогах, но и в организациях. В центре внимания документация, физическое состояние и соблюдение правил безопасной перевозки и крепления грузов. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
5: Передаем утренний выпуск последних известий.
6: Гомель-ФМ – это радио.
7: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
6: Радио – это звук.
8: Доброе утро, дорогие друзья.
9: Дорогие друзья.
6: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Продолжается эфир. С вами по-прежнему Олеся Василькова. Я напомню, что сейчас у меня в гостях оперуполномоченное отделение по противодействию киберпреступности криминальной милиции Новобелецкого РОВД. И совсем скоро мы с ним пообщаемся. Очень важные темы поднимем. Ну, а пока расскажу о музыке по традиции. Впереди Доминик Джокер и Егор Шип «Малиновые сны».
3: Она покинет клуб в объятиях звезды, в объятиях луны.
2: Также впереди Тедди Свимс, «Мистер Now It All».

красками. Гордо, Локо,

0: в конце часа СТ, мы так похожи.
1: Мурашками по коже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может.
0: Ну, если кто-то хочет написать привет, это можно легко сделать. Наш вайбер плюс 375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Много мебели в квартире, все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
5: С 21 по 22 мая представители международных деловых кругов соберутся в Гомеле на 20-й экономический форум, который стал эффективной площадкой для выстраивания взаимовыгодного сотрудничества. Организатор Гомельский областной исполнительный комитет приглашает к участию.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Специальный гость. Взгляд изнутри.
8: Да, специальный гость сегодня в студию. Оперуполномоченное отделение по противодействию киберпреступности криминальной милиции Новобелецкого РУВД Галанчко Андрей Сергеевич. Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Сегодня у нас много интересных тем важных обсудим. Вот сейчас, например, мошенники используют нейросети, да, чтобы подделывать голоса близких или видеозвонки от начальства даже. Как вообще официально называется эта технология и чем опасна?
9: Так называемые дипфейки сейчас очень активно применяются мошенниками. В ходе звонков представляются либо же родственниками, либо же какими-то знакомыми. Uh-huh. Попали в аварию, нужны срочно деньги, либо же кого-то сбили. И сразу же на операцию требуются денежные средства. Хотя у нас медицина бесплатная, никому не нужно спасать жизнь за денежные средства. Все это делается непременно, сразу же, и никому не звонят, не просят никакие так заранее траты.
8: Что делать в таком случае? Вот как реагировать быстро? Сразу люди пугаются же обычно.
9: В первую очередь позвонить своим родственникам, которым мы представились, по обычной связи, связаться через других знакомых, либо же сразу позвонить в милицию. Мы разберемся, действительно это был звонок от вашего знакомого, либо же это были мошенники. Переводить денежные средства никому не нужно, ни в коем случае, потому что иначе будут потом очень долгие разбирательства.
8: А таких случаев много, да? Когда на панике люди сразу переводят?
9: Конечно, это же страх. Люди заранее могут сказать, что я никогда на это не поведусь, но в критической ситуации поведут себя иначе.
8: Угу. А кто такие вообще дропы и почему в Беларуси за обычную передачу своей банковской карты посторонним лицам можно получить реальный срок?
9: Дропы — это те люди, которые передали свою банковскую карту по просьбе знакомого, неизвестного им человека, за денежное вознаграждение. То есть они считают, что помогли человеку, которому нужно там вывести денежные средства с криптовалюты, с казино, якобы у него какие-то проблемы с документами, что он сам на себя не может оформить, и такую услугу они ему оказывают. И за это он им платит, за эту помощь.
8: А случайно можно попасть в такую ситуацию?
9: Ни в коем случае, потому что заранее человек должен понимать, что никому не нужна банковская карта чужого человека, никакие документы у него не будут, скажем так, сложность в них. Угу. Все эти карты нужны для того, чтобы выводить через них похищенные денежные средства, чтобы прикрыть свое имя и не светиться в интернете.
8: То есть лучше никуда не влазить в такие ситуации?
9: Ни в коем случае никому, даже знакомым, друзьям, не передавать свои банковские карты, хотя они могут уверять, что все будет хорошо, никаких проблем не будет. Никто из них потом не будет нести за вас ответственность.
8: А если просто надо вот переслать деньги, да, и я высылаю там в Телеграме свою карту, можно так делать или тоже нежелательно? Чем это вообще опасно?
9: Если это ваш знакомый, вы заранее договорились, ничего в этом страшного. Ничего. Если же вам пришли денежные средства от неизвестного человека, потом вам пишут, верните, пожалуйста, ни в коем случае нельзя переводить. Нужно обратиться в банк, там вам скажут, написано ли заявление человека, обратился ли он в банк, действительно ли он был в банке. Может, это был мошенник, который этой картой пользуется и пытается так заместить следы.
8: Ага. Ну, а вот у многим приходят смски о проблемах с доставкой посылки или ссылкой для уточнения, так сказать, данных. Что вообще произойдет, если просто перейти по ссылке и ввести номер карты?
9: Сейчас очень часто случается, что такие совпадения, что действительно люди ждут посылку, письмо или какое-то отправление, и да, им приходит это сообщение. Ни в коем случае нельзя переходить по каким ссылкам, потому что ни Белпочта, ни Европочта, ни Куфр доставка не отсылает таких сообщений. Переходя по ссылке, там требуется ввести персональные данные, идентификационный номер паспорта, номер карты бывает привязать, что якобы там получить денежные средства за оплату какого-то товара, либо же заплатить эти денежные средства за какой-то товар или письмо. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что иначе после привязки карты, введения кода для подтверждения, денежные средства будут списаны с карты.
8: Угу. Ну, еще одна вот такая распространенная тема, когда присылают какой-то знакомый в Телеграме, да, проголосуй, пожалуйста, за того-то. Чем это опасно?
9: Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что очень часто люди на это ведутся, якобы это их родственник, знакомый, да, такого ничего от них не могли ожидать плохого. Заранее нужно позвонить по обычному номеру телефона, сотовой связи, ни в мессенджере, ни в социальной сети, узнать, действительно ли он ссылал это сообщение, имеет ли он доступ к своему телеграмму. В 100% случаев этот телеграм был взломан злоумышленником и также пытается получить доступ к вашему телеграм-аккаунту, чтобы дальше писать вашим контактам, вашим знакомым, которые есть у вас.
8: Тоже рассылка начнется,
9: да,
8: сразу.
9: Да, такая же рассылка. В конечном итоге будут проситься денежные средства с этих аккаунтов. В долг, там, помощь оказать и так далее.
8: И люди на это тоже ведутся и могут...
9: Конечно, кто-то может деньги, из 100 человек, 2 или 5 оказаться очень добродушными и перевести денежные средства.
8: В общем, никуда не переходить, ни по каким вообще абсолютно ссылкам.
9: Ни в коем случае.
8: Не нужно. Хорошо. Продолжим после музыкальной паузы. У меня в гостях оперуполномоченное отделение по противодействию киберпреступности криминальной милиции Новобелецкого РОВД Галанчик Андрей Сергеевич.
7: Специальный гость. Взгляд изнутри.

0: Специальный гость. Взгляд изнутри.
1: Обсуждаем сегодня важные темы. В гостях оперуполномоченное отделение по противодействию киберпреступности криминальной милиции Новобелевского РУВД Галанчик Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич, скажите, вот покупка криптовалюты с рук или через телеграм-боты в нашей стране вне закона, так? А где в Беларуси можно легально менять цифровые активы, чтобы не получить огромный штраф?
2: На криптобиржах и криптообменниках входящий состав парка высоких технологий. У нас это Vibert и Binance. Uh-huh. Vibert является криптообменником, Binance — криптобиржей. Только там это разрешено официально.
1: Uh-huh. Хорошо, что касается чужого iCloud. Вот существует ловушка такая, да? Мошенник просит войти в его iCloud в вашем айфоне под любым предлогом. Что грозит вообще владельцу телефона и как на этом вымогают деньги?
2: Полная потеря доступа к устройству, потому что под различным предлогом якобы это общедоступный iCloud или iCloud тестировщика предлагает работу. Как только вы перейдете в чужой iCloud, человек меняет пароль, и вы не можете из него выйти. И он блокирует устройство, якобы оно потеряно.
1: И что делать потом?
2: Потом отправляет на электронную почту письмо, где нужно перевести на электронный криптокошелек денежные средства $100, $200, $300. Это может продолжаться очень долго.
1: Сначала если переводишь, допустим, человек переводит.
2: Человек просит еще. Это может длиться очень долго. До $1000 телефон уже не окупится. Поэтому этого делать не стоит в самом начале.
1: Хорошо, можно потом разблокировать?
2: В теории нужно обратиться в сервисный центр. Если это старое устройство, есть способы полностью перепрошить iPhone.
1: Угу.
2: Если это до 10 или до 11 iPhone.
1: В общем, если что, сразу обращаться к вам нужно, я правильно понимаю?
2: К нам и в сервисный центр.
1: Угу. Хорошо, и еще. Сейчас мошенники звонят под видом сотрудников банков, милиции или техслужб по замене домофонов, я слышала, такое есть. Почему, как только вас просят продиктовать код смс-ки или перевести деньги на безопасный счет, нужно немедленно вешать трубку? Кем бы ни представлялся собеседник.
2: Потому что ни одна организация, ни правоохранительные органы не могут ничего требовать по телефону. Такие вопросы решаются приглашением в отделение милиции, либо же в ту организацию, из которой звонят. У нас есть закон о персональных данных, запрещено по телефону разглашать какие-либо данные, коды подтверждения в том числе.
1: Хорошо, а если деньги уже ушли мошеннику или вы ввели данные карты на каком-то левом сайте, какие вообще действия нужно совершить в первую же минуту?
2: Начнем с того, что этого делать вообще изначально не стоит. Но если это произошло, то стоит сделать скриншоты переписок с тем лицом, с кем велась переписка, данные карты, куда переводились, чеки электронно, и сразу немедленно обращаться в отделение милиции ближайшее.
1: А про интернет-магазины тоже нужно обязательно поговорить. Почему наличие оплаты через ЕРИП в интернет-магазине еще не гарантирует, что вы получите товар и не останетесь с пустым карманом?
2: Даже если в Инстаграм-магазине предусмотрят оплату на белорусскую карту, это не гарантия, потому что злоумышленники могут купить ту же банковскую карту у какого-то лица, те же самые дропы, которые им предоставляют. Если не будет никакого телефонного звонка по обычной связи, по обычному белорусскому номеру, если же вы сами не позвоните, не договоритесь о встрече, не найдете какие-то официальные документы, отзывы настоящие в интернете, не в Инстаграме, потому что в Инстаграме можно эти отзывы купить.
1: Угу. Хорошо, а как понять по интернет-магазину, в Инстаграме, например, что это действительно хорошие, а кто из них мошенники? Как определить?
2: В идеале магазин должен присутствовать и в офлайне. То есть должен быть такой же магазин, стоящий к какому-то адресу в том или ином городе. И туда можно позвонить по обычной связи через Яндекс.Карты или Google-карты и узнать, действительно у вас есть Инстаграм-магазин.
1: Ага, а по-другому нет? А вдруг нет такого магазина?
2: Скорее всего, никак это не проверить и рисковать не стоит.
1: То есть лучше не заказывать вещи через Инстаграм?
2: Конечно.
1: Хорошо, спасибо большое. Давайте напомним еще раз о том, что нужно быть бдительными и что нужно делать вдруг в случае мошенников.
2: В первую очередь, ставьте двухфакторную аутентификацию на свои мессенджеры. Ни в коем случае не переходите ни по каким ссылкам, не предоставляйте коды подтверждения по телефону тем или иным организациям. Нельзя переводить банковские карты белорусских либо же российских банков за предоплату за тот или иной товар.
1: Хорошо, спасибо вам огромное за беседу. Напомню, что в гостях был оперуполномоченный отделения по противодействию киберпреступности криминальной милиции Новобелевского РУВД Галанчик Андрей Сергеевич. До свидания.
2: До свидания.
0: Специальный гость. Взгляд изнутри. Твоя реклама.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: автохата.бай.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Сегодня по области. В Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Теломагазин «Твой велик» поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% на каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780 31 31.

несравненный Тедди Свимс, Mr. Know It All. Ну, а, кстати, в следующем часе ко мне присоединится мой коллега Андрей Шедловский, и мы будем обсуждать важные, очень важные темы. Стоит ли жить вместе до брака, ну и многое другое. Поэтому слушаем, будет очень жарко, я вам обещаю. И, кстати, можете сейчас написать на Viber ваше мнение, стоит или нет. Наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8, а еще в телеграм-канале в нашем Гомель, нижнее подчеркивание FM, там висит опросник, поэтому заходите, голосуйте, будем обсуждать все в следующем часе.

0: Реклама на радио.
1: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Loco Loco Contigo. Это Гордо сейчас на Гомель ФМ. Но еще Ирина Гладченко тоже пришла с новостями.
1: Принесла новый выпуск новостей. В частности, республиканский форум фестиваль «Семья, единство, вера и любви» стартовал в Минске. Расскажу об этом подробнее. А также сообщу вам, какого же числа пройдут в Гомеле электронные торги по продаже государственного имущества.
0: Хорошо. Об этом не только слушаем в новостях. С вами Олеся Василькова. Услышимся после музыкальной паузы и, соответственно, после новостей.
2: Дороже. Пусть говорят, что все.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня провел встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Во время беседы глава государства отметил, что межконфессиональный мир является брендом Беларуси.
4: Дорогие друзья, спасибо, что вы нашли время, несмотря на такие расстояния, приехать к нам. Ну и обсудить наши вопросы не только межконфессионального нашего общения, но и вопросы межгосударственных отношений. Господин Грэм, вы немножко знаете о Беларуси, вы бывали здесь, вы бывали не единожды в России, поэтому знаете, в каком направлении развивается обстановка, ситуация и в нашей стране, и в Российской Федерации. Уверен, что знаете, что у нас в Беларуси живут мирно, сосуществуют, взаимодействуют 25 конфессий. И, откровенно скажу, мы гордимся вот этим межконфессиональным миром, который существует в Беларуси. В Беларуси 850 протестантских общин, 20 миссий и 5 учебных заведений. Поэтому ваше вероисповедание у нас очень широко представлено.
3: К другим новостям. Республиканский форум «Фестиваль семьи, единства, веры и любви» стартовал в Минске. Крестный ход в поддержку Института семьи пройдет завтра с 10 до 11.30 в белорусской столице от храма Покрова Пресвятой Богородицы на проспекте Победителей до Свято Духова Кафедрального собора. Завершится он праздничным семейным молебном на площади у собора. В тот же день с 12 до 15.30 в Верхнем городе состоится семейный фестиваль. Электронные торги по продаже государственного имущества в Гомеле объявлены на 28 мая с понижением начальной цены продажи на 50%. Заявление для участия принимается до 15.00 25 числа. Ознакомиться подробнее с информацией можно по телефонам в Гомеле 34 16 67 и 26 06 95. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Итак, продолжаем встречать день с нами. Я уже не одна. Со мной мой коллега Андрей Шидловский. Ему не терпелось посидеть со мной в эфире и обсуждать важные темы. Андрей, тебе слово.
2: Всем привет, наконец-то я дорвался до микрофона, добрался до эфира Олеси Васильковой. Ну что, всем привет, привет, Олеся.
1: Итак, привет. У нас сегодня важная тема. Значит, будем обсуждать всегда с тобой важное, правильно? Мы же не важные,
2: только
1: не
2: о важном.
1: Можем.
2: Мы же важные люди, поэтому только о важном, как иначе.
1: Итак, стоит ли пробовать жить вместе до брака?
2: Да. Я должен был что-то развернутое более сказать. Я считаю, что стоит. Я считаю, что стоит. Это же, ну, такой тестовый режим, скажем так. Его необходимо пройти.
1: А что, обязательно тест-драйв какой-то делать перед
2: браком? Как иначе? А вдруг в паре вообще там часы в сутках разные, внутренние, я имею в виду.
1: Это можно узнать, когда будем встречаться.
2: Ну, хорошо, как ты узнаешь, разбрасываю я носки по квартире или не разбрасываю?
1: Но я все равно к тебе, например, буду приезжать, и, ну, я это пойму.
2: Хорошо, ну, хорошо. А если парень окажется плохим хозяином и не умеет даже гвоздика прибить, что на это?
1: Я проверю, я приглашу его на свою дачу.
2: Хорошо, это будет для него... Нет, подожди,
1: что?
2: Пригласить на дачу — это отдельное событие. Знаешь, он приехал,
1: и
2: подготовился,
1: что?
2: На Ютубе посмотрел ролики, как там гвоздики перебиваются, как там
1: препарат
2: работает.
1: Я найду такое занятие, что он не подготовится.
2: Например,
1: ну, я не знаю, повесить люстру, ну, условно, прибить
2: полки.
1: Все
2: это легко и просто. Взял, подготовился, приехал, прибил. А если в жизни у него
1: руки не из плеч растут? А он не готовит, я ему не скажу.
2: Я
1: ему не скажу, что он будет делать там на моей даче.
2: Хорошо,
1: и
2: он подготовится максимально. Я знаю, что еще ему поможет. Адреналин ему еще поможет. Он приедет, будет волноваться, и он и люстру себе повесит, и огород перепахает.
1: Хорошо, приглашу его домой, допустим, так? Мне нужна какая-то помощь. Я не знаю, повесить карниз, я увижу, умеет он это делать или нет.
2: Хорошо. А если он храпит жутко, очень сильно, всю ночь, просто вот как трактор?
1: Окей, это тоже можно проверить. Ну, давайте по-честному, ночевать же будет там кто-то с друг другом оставаться, и я услышу.
2: Ну, все равно, а как же, я не знаю, он любит вставать в обед, а ты ранняя пташка, допустим.
1: Мы
2: либо
1: это тоже
2: наоборот.
1: Будем знать. На работу тебе к 8-9, мне там тоже, например.
2: Это невозможно узнать на разовых ночевках, потому что человек, либо ты
1: Но
2: у него в гостях,
1: общаемся?
2: Либо он у тебя в гостях, понимаешь?
1: Хорошо,
2: и вы друг под друга подстраиваетесь. А еще смотри, допустим, пригласила ты его в гости, ты подготовилась, ты приготовила вкусный ужин, да, у тебя там все красиво, все в квартире чисто убрано, какие-то блюда, которые любит он. Но это разовая акция. А представь, это вот рутина, ежедневные будни, ты приходишь с работы, тебе
1: и
2: лень, ты устала.
1: Акция?
2: Ты
1: мы
2: не
1: сейчас...
2: будешь ему карпаччо готовить какой-нибудь каждый вечер? Так, прости, говори.
1: Я уже забыла, что хотела сказать. Но почему разовая акция, если мы встречаемся, это какой-то все равно длительный срок?
2: Потому что конфетно-букетный период, он подразумевает под собой какую-то такую полную отдачу, когда люди выкладываются, понимаешь? И они немножко строят из себя чуть больше тех, кем они являются
1: это
2: на самом
1: понятно,
2: деле.
1: Но все равно через месяца, через 3, ну 4, ну максимум 5, все равно маски все слетают.
2: Слетают, естественно. Так вот эти месяца 3, 4, 5, как это увидеть, если вы вместе не проживаете?
1: Хорошо.
2: Если вы там раз в неделю встречаетесь, я не знаю, по выходным.
1: Окей, я считаю так. Пока, например, мне не сделают предложение, съезжаться я не буду. Вот такое у меня, например, мнение.
2: Хорошо. Вот смотри, по статистике, я говорю сейчас конкретно про нашу страну.
1: Так.
2: По статистике, большая часть разводов происходит на первом этапе, на первой притирке. Это 3-5 лет.
1: Да,
2: это вот
1: да.
2: Кризис 3 лет в отношениях. Люди разводятся только потому, что они не выдерживают этой притирки бытовой жизни совместной, потому что оказывается все не так радужно, как
1: при встречаниях. И что, по-твоему, нужно притираться сначала без брака 3-5 лет?
2: Подожди, а по-твоему, нужно сразу замуж выскочить, чтобы развестись через 3 года?
1: Нет, почему сразу выскочить?
2: Ну а как же вместе ремонт сделать, обои поклеить?
1: Пусть я сам делать ремонт, не хочу вместе делать, я не хочу этим заниматься.
2: Олеся, не поверь никогда в жизни, что ты отдашь бразды правления мужчине, чтобы он сам обои выбирал и сам клеил.
1: Нет, выберу я, а он пусть клеит.
2: Видишь, как оно?
1: Но это другое.
2: Ну конечно, конечно, это другое.
1: Так, все, давайте поговорим о музыке, Андрей, пока думай над своим поведением.
2: Все, я пошел в угол, постою немножко.
1: Окей, так. Но впереди у нас Леонид Руденко и Люана Карулова «Жестокая любовь». Также впереди «Пчела», нас свяжет

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке.
6: Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
7: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8-0-232-34-19-20.
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Мы сегодня с Андреем Шедловским здесь беседуем.
1: Да, я в углу стою, я наказан.
0: Да, но мы вот решили снизить немножко градус общения, да, или как это сказать?
1: Да, я больше тона в углу не хочу, все.
0: Да, значит, у нас тема сегодня: стоит ли пробовать жить вместе до брака. И вот я вычитала такой факт. Так. Мужчина и женщина по-разному воспринимают совместное проживание без штампа.
1: Как и вообще сказать, все в этой жизни, они по-разному воспринимают. Да, одни с Марса, другие с Венеры, мы разные планеты вообще.
0: Ладно, тогда статистика есть. 80% женщин считают себя замужними, если просто живут, ну, без штампа. А 80% мужчин считают себя свободными. Есть-то разница?
1: Гуляки, да?
0: Ну, не то чтобы гуляки, ну просто вот да, живешь ты, получается, с ним просто сожительствуешь, так? Угу. Ты считаешь себя женой. И я слышала от многих, что говорят: вот мой муж, а он ее женой не называет-то. Почему?
1: Ну, мне кажется, это все индивидуально на самом деле. Я не знаю про правдивость этой статистики, но вот говоря о каком-то своем окружении, своих знакомых, я могу сказать, что в обе стороны это работает. И есть девушки, которые живут с парнями и считают себя свободными. И точно так же есть мужчины, которые живут с девушками и считают себя женатыми. То есть вот такой индивидуальный, мне кажется, здесь случай на самом деле. Не могу с тобой согласиться, что вот эта статистика прям одну гребеночку гребет. Ну, правда.
0: Хорошо, все равно сожительство для меня — это способ как будто бы избежать ответственности какой-то.
1: А мне кажется, наоборот.
0: А что наоборот?
1: Ну, это же, если воспринимать это так же серьезно, как и брак в целом, и относиться к браку просто как к штампу в паспорте,
0: ну, не все воспринимают
1: не
0: это серьезно.
1: Не все, конечно.
0: Как будто бы просто мы живем, но это ничего серьезного, никакой ответственности, я как будто ничего не должен.
1: Ну, хорошо, скажу тебе тогда за себя. Ну, вот я из тех мужчин, который бы воспринимал совместное сожительство, совместную жизнь с девушкой, равноценно, есть там штамп в паспорте или нет.
0: Ну, конечно, ты себя сейчас будешь превозносить.
1: Ну, неправда, я же не лукавлю, я на самом деле говорю как есть. Я вас, вот, для меня это так. Если бы я уже начал совместную жизнь, я бы полностью воспринимал ее своей супругой, а себя ее супругом.
0: А почему тогда не делаешь предложение? Ну, допустим.
1: Не знаю, какие там, наверное, разные варианты могут быть.
0: Ну, почему не сделать предложение? Если ты так уверен, что это твоя женщина, там, что ты ее любишь, почему не сделать предложение?
1: Ну хорошо, допустим, ситуация: вы начали жить вместе, но до конца вы друг друга не знаете. К примеру, я предложение сделал, но девушка еще переполнена страхом каким-то, потому что, ну, мало ли, и давай сначала
0: значит,
1: немножко
0: она
1: в тебе поживем.
0: Не уверена, да.
1: Ну, возможно, слишком это быстро, слишком это резко случилось. Вот, и по этой причине это
0: но
1: немножко
0: быстро,
1: оттягивается.
0: Хорошо, еще один вопрос у меня тут назрел. Через сколько ты поймешь, что нужно делать предложение? Ну вот встречаетесь, допустим, полгода, вы так? Ты уже за полгода поймешь, хочешь ты дальше с этой женщиной жить или не хочешь?
1: Да. Да.
0: Или, может, это
1: ты
0: меньше?
1: Ты конкретно у меня спрашиваешь?
0: Ну, хорошо, и у тебя, и вообще у большинства мужчин ты же общаешься.
1: Ну, да, конкретно я бы, наверное, через полгода понял, да. Да.
0: То есть, если тебе в течение, года не делают предложение, значит, он и не собирается его делать. Ну, у меня такое мнение. Если мне в течение года предложение не делают, значит, все понятно.
1: Да, я думаю, скорее всего, да. Тут я с тобой соглашусь.
0: Ты со мной согласен.
1: Да, впервые я с тобой согласен.
0: Не обязательно было всем это говорить, что ты впервые со мной
1: согласен. Скажу по секрету, я просто в угол больше не хочу.
0: Ну, конечно.
1: Надеюсь, Олеся это не услышала.
0: То есть, получается, да, это факт, что в течение года, если мужчина не делает предложение, то он и не собирается.
1: Ну, я думаю, что год — это уже довольно большой срок, да.
0: Большой, да. Ну, и потом поэтому начинаются вот эти штучки. Давай просто поживем вместе, давай просто посмотрим. Хотя он не собирается.
1: Я согласен. Это он уже дает заднюю, это уже другая история совершенно.
0: И у некоторых просто не хватает, скажем так, смелости разойтись. И начинаются вот эти вот какие-то непонятные качели.
1: Ну, это, да, кому-то просто удобно, у кого-то страх. Я согласен. Опять же, смотри, есть другой вариант, что мужчина может сделать предложение прям в самом начале этого года совместной жизни. Но просто по каким-то причинам...
0: В начале, сама,
1: ну вот, если мы берем, допустим, год, вот отрезок.
0: Так.
1: Вот ребята повстречались, и мужчина делает предложение, они там съехались уже вместе живут, но по какой-то причине они просто откладывают. Допустим, они хотят шикарную свадьбу где-нибудь на Мальдивах, поэтому они откладывают
0: денежку.
1: Может
0: быть, это все отговорочки?
1: Нет, но я говорю про реальность. То есть, ну, есть и такие ситуации на самом деле, когда просто они живут вместе там год или два по каким-то причинам. Свадьба в итоге, она состоялась. У меня есть такие знакомые. Но они какой-то период, и предложение было в самом начале еще, когда они только-только съехались. От мужчины, я имею в виду.
0: Ну, возможно. Спорный такой вопрос, поэтому у нас для этого есть телеграм-канал. Там можно нажать «да» или «нет», стоит ли жить вместе до брака, и вообще как что, имеет ли для вас значение штамп в паспорте. Поэтому заходим в наш телеграм-канал. И
1: да,
0: скоро
1: давайте
0: будем озвучивать итоги.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 4,9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Ну что, а у нас в студии Андрей Шедловский и Олеся Василькова, и мы обсуждаем очень важные, наверное, актуальные темы. Спорим о мужском и женском, что ли, получается?
1: Получается так.
0: Немножко так, да. Говорим о том, мы сегодня, стоит ли жить вместе до брака мужчине и женщине, и с чем это вообще, чего это стоит, и какие последствия у этого, хорошие или плохие.
1: И в целом, важен ли вообще штамп в паспорте для вас? И мы запускали голосовалку вот у нас в Телеграм-канале, и я у себя еще в институте тоже запускала. Давай озвучим. Значит,
0: давай,
1: у
0: давай.
1: Нас в Телеграме 90% ответили «да».
0: Стоит жить вместе, да?
1: Да. А 10%, 10% затрудняются ответить. Но, если честно, я вот сейчас так подумала, что я, наверное, тоже.
0: Вот так вот, да, все-таки?
1: Переобулась немножко. Ага. Да, затрудняюсь, но не могу сказать, что да.
0: Ну, я говорю, это все очень индивидуально. Я считаю, как бы в целом, мой ответ тоже да. Я за. Я вот уже приводил доводы, говорил сегодня об этом. И могу еще раз повторить, если кто-то захочет со мной поспорить.
1: Я, конечно же.
0: Вот, но в целом, в любом случае, всегда это все индивидуально.
1: Согласна. Вот в Инстаграме тоже, например, немножко другая статистика. 74% ответили «да», а 26% «нет».
0: 26 нет. Кто же эти люди? 26. Так, можно их как-то вычислить? Я хочу с ними пообщаться.
1: Я.
0: Подожди, ты уже переобулась, значит, ты уже не в их числе.
1: Я не знаю, я или нет, или затрудняюсь. Вот такой у меня ответ, скажем. Пока я еще не поняла, не
0: ну, давай, давай оставим затрудняюсь.
1: Знаешь, всю жизнь нужно разбираться в себе, вот я до сих пор разбираюсь. Зависит
0: согласен.
1: От ситуации.
0: Ну, век и, живи, век учись.
1: Да, ну и про официальный брак или сожительство тоже. 50 на 50, кстати, у нас в Телеграме.
0: Угу.
1: То есть кого-то устраивает все-таки просто жить вместе без штампа, а многих нет.
0: Так, давай свое мнение на этот счет расскажи, пожалуйста.
1: Я нет, не собираюсь ни с кем сожительствовать. Зачем мне это нужно?
0: Не-не-не, я, ну, как ты конкретно про штамп в паспорте, я имею в виду, да?
1: Да.
0: То есть, вот, если вот свадьба, то только вот официальная.
1: Ну, со штампом в паспорте. Просто так жить нет. Ну, либо вот я уже говорила, если делает он мне предложение, и там, допустим, я не знаю, условно, мы там женимся осенью, и вот сейчас мы можем уже съехаться.
0: Угу.
1: Окей, да.
0: Хорошо. А если за этот период, когда вы съехались и до осени, вот выяснится куча каких-то минусов, нюансов, бейтирок, притерочек.
1: Ну, я считаю, что если есть любовь, то мы договоримся как-то. Ну, если человек меня слышит, и я его, ну, мы договоримся, уберет он свои носки, я думаю, ну, ты бы убрал.
0: Вот носки тебе покой не дают. Ну, конечно, я бы убрал, конечно. Я бы научился гвоздик там прибивать, если бы я не умел. Я-то умею, так что...
1: Ой, ладно, не рекламируй уже себя. Знаем мы такое.
0: Я и готовить люблю, и вкусно готовлю, если что. Так что для меня тоже не показатель. Хотя, кстати, меня до сих пор вот в наш 21 век, честное слово, меня очень сильно убивают просто мужчины, парни, которые говорят о том, что для них это такой показатель, чтобы вот женщина была домработницей, там дома было там первое, второе, третье, пятое, компот.
1: Да, а ничего, что я точно так же, например, работаю, как он.
0: Так
1: что
0: вот.
1: Что значит должна?
0: Подожди, на меня не кричи. Это
1: я не на тебя.
0: Я с тобой согласен. Я как бы того же мнения, честное слово, что как бы, ну как это, ребята? Мне кажется, вообще это не показатель на сегодняшний день. Может быть, раньше, когда действительно мужчина был добытчиком, а женщина...
1: Раньше, возможно,
0: хозяйка,
1: да.
0: очага такого,
1: а
0: да?
1: А сейчас, мне кажется, ну, это
0: сейчас
1: вообще
0: сейчас я согласен. Все ходят на работу, а женщины где-то, может быть, даже и сильнее, чем мужчины в каких-то сферах.
1: Ой, ты знаешь, бальзам прямо на мои уши.
0: Все, прогиб защитный получается, да?
1: Получается,
0: все хорошо.
1: Ладно, продолжим после музыкальной паузы.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Ночь скидок в Аскона. С 15 по 18 мая скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: У нас рекламируются все.
4: Андрей на меня так смотрит, он уже жаждет со мной поспорить, как обычно.
5: По-любому, конечно, как иначе.
4: Хорошо, мы про штамп в паспорте говорим, так?
5: Да.
4: И у меня вопрос.
5: Вот давай.
4: Если мужчина, да, говорит, штамп в паспорте, он не важен, он ничего не меняет, ну почему тогда так многие боятся его поставить? Значит, меняет, получается, да?
5: Слушай, все зависит от мужчины на самом деле и от его целей внутри. Если как бы он понимает, что для него это партнерша, женщина, девушка, не знаю, если это все на самом деле не серьезно, она просто для него удобный сожитель,
4: да,
5: так скажем,
4: да,
5: тогда конечно, потому что штамп дает что? Юридическую защиту женщине.
4: Да.
5: И понятно, что там при разводе, при расходе вы будете делить все имущество, и это будет куча проблем и так далее. Но это если мужчина держит такое в голове, если он настолько нехороший человек. Вот, если, опять же, на своем примере, то, что я уже озвучивал, что если бы я уже вот жил с девушкой, я бы без штампа, мне не нужен штамп, чтобы воспринимать ее своей супругой и воспринимать
4: кажется,
5: себя
4: знаешь,
5: ее
4: знаешь, ты
5: супругом.
4: Лукавишь.
5: Нет, неправда, я не лукавлю, честно. У меня это было в жизни, и я могу сказать, что штамп в паспорте, наоборот, сыграл даже, ну, в минус, потому что он как будто позволил мне расслабиться. То есть пока штамп в какой-то мотивации, что ли, постоянного тонуса, поддержки вот этого конфетно-букетного периода.
4: Но он не может длиться постоянно, он в любом случае закончился.
5: Ну а как же работа над отношениями? Как же,
4: работа, это понятно, но тем не менее все равно бывают моменты, когда это все угасает.
5: Безусловно.
4: Потом надо поработать над этим.
5: Безусловно, и там... но когда штампа не было, это опять же, это просто вот, ну, личная моя аналитика, скажем так, никому не навязываю. Но пока его не было и была просто совместная жизнь, как будто ты всегда понимаешь, что ты в любой момент можешь сделать что-то не так. И твоя женщина, она просто может уйти. Я не знаю, как будто есть какой-то страх внутри. Понятно, что ты не думаешь об этом ежедневно. Но если так прям задуматься, глубоко копнуть, как будто
4: короче,
5: ты...
4: тебе просто надо добиваться и все. А так штамп поставили, тебе же неинтересно.
5: Ну, получается, грубыми словами, да, я достигатор по жизни, и поэтому все, если я Эверест достигну, понимаешь, потом я расслабляюсь.
4: Поэтому,
5: и
4: если
5: это плохо.
4: Если Андрей Шедловский будет кому-нибудь из вас делать предложение, не соглашайтесь.
5: Да, держите в тонусе.
4: Не соглашайтесь. Никогда вообще. Иначе зачем?
5: Никогда вообще так, подожди, стой, что-то...
4: А что? А что?
5: То есть не желаешь ты мне счастья, да, вообще?
4: Я желаю, но ты же говоришь, что тебе не важен. Ну вот и живи так.
5: Нет, ну подожди, это было давно, я был молод.
4: А, давно.
5: Сейчас-то все изменилось.
4: Ну смотри, я считаю, да, по поводу вот молод. Если еще это 20 лет, то, наверное, норм жить еще вместе так. Ну вот сейчас, ладно, скажем, в нашем возрасте. Ужасная фраза.
5: Согласен.
4: Но в нашем возрасте сейчас вот зачем мне просто так с кем-то сожительствовать? Я уже, вот как мы говорили, через год и пойму, да или нет, и
5: я
4: все.
5: Я согласен.
4: И время тратить не нужно.
5: Так же, как мы сказали, что это все индивидуально, так же и про возраст, я тоже согласен, да.
4: Все, я люблю эту фразу слышать, и меня прямо после нее даже...
5: Я согласен?

0: Реклама на радио. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: С вами Олеся Василькова, и мы сегодня с моим коллегой Андреем Шедловским.
4: Я-я.
3: Чуть выговорила, да, уже очень много говорю сегодня, да. Обсуждаем важные темы, стоит ли пробовать жить вместе до брака, и важен ли штамп в паспорте. Я тут такую штучку подготовила, стрём или норм.
4: О, готов? Так, я такое люблю, давай.
3: Мужчина, который предлагает съехаться, чтобы платить за одну квартиру, а не за две. Норм или стрём?
4: Ну, нет, это какой-то стрём. Это какие-то меркантильные цели. Все-таки должно быть это ради чувств, ради любви, совместной жизни и так далее. Ну...
3: Согласна.
4: Где есть меркантильность, там нет чувства. Ну, как бы вот так, мое мнение, да.
3: Ну, чего, нотку меркантильности иногда можно добавить.
4: Ну, может быть, нотку, ну так, чуть-чуть.
3: Ну, нотку можно, но не в этом случае.
4: Ну, не в этом случае, да.
3: Вести общий бюджет, когда вы еще не расписаны, норм или стрём?
4: Слушай, наверное, индивидуально. Мне кажется, это индивидуально зависит от самой пары и вообще как у них...
3: А как же его деньги? Это наши деньги? А мои деньги?
4: Твои деньги, это да. Да, конечно. Ну, естественно, что девушка еще может сказать, конечно.
3: Да, ты согласен, в общем, да.
4: Ладно, пускай будет так, хорошо.
3: Окей. Знать пароль от телефона партнера, ну, раз уж живете вместе.
4: Я думаю, да. Да?
3: Да.
4: Да, норм. Норм.
3: Нет, я считаю, стрём. Зачем?
4: А я же, подожди, мы же не говорим о том, что в этом телефоне будут копаться. Но сам факт, спросив, и человек сразу тебе его дал, просто осознавать, что человек настолько тебе доверяет и говорит, вот
3: не
4: мне
3: знаю,
4: кажется, это
3: так
4: важно.
3: Такое себе.
4: А мне нет. Я вот считаю, что это круто.
3: А зачем? И зачем ему мой пароль?
4: Так смотри, он же даже не полезет. Ну, ты же не знаешь, полезет он или нет. Если уже полезет, это другая история. Вы уже будете разбираться, в чем причина его недоверия.
3: Да,
4: обязательно. Вот, но сам факт просто самого доверия.
3: Ну, у меня бы был вопрос, зачем тебе, ну, мой пароль? Ты мне не доверяешь, получается?
4: А я бы, знаешь, что сделал? Я бы вот, если сегодня такая ситуация у меня была, и спросили мой пароль, я бы сначала назвал свой пароль, а потом бы уже спросил, зачем тебе. Но я бы его назвал. А кому тебе? Ну, подожди, Олеся, если вдруг когда-нибудь мы с тобой решим, что мы хотим жить вместе, тогда... Когда мы поговорим на эту тему.
3: Хорошо.
4: А пока ты просто коллега.
3: Да, хорошо. Перевести вещи к нему на вторую неделю знакомства.
4: Нормально, да, почему нет?
3: На вторую неделю знакомства?
4: Ну, если там прям все загорелось, опять же, индивидуально рассматриваю.
3: Знаешь что, мы знаем, когда такое загорается, а потом оно через месяц гаснет. Поэтому, я думаю, не нужно.
4: Ладно, спешить. Вторая неделя, ладно, да, ну, рановато. Подожди, смотри, какие вещи. Зубную щетку привезти можно, почему нет?
3: Ну, зубную, может быть, да.
4: Ну, девушка будет приезжать в гости, будет оставаться периодически к нему, у него на ночь, ну, почему
3: хорошо,
4: нет?
3: Хорошо, щетку, ладно, тут засчитано, а в целом...
4: Ну, нет. Еще какие-то мелочи там.
3: Ну, мелочи, да, а в целом...
4: Ну, понятно, шкафы, нет. Там, мебель, комод привезти, свою фортепиано от бабушки, которая досталась, это уже, да, это
3: стрём, согласен. Стрём. Все, у меня закончились нормы стрём. Мне хватило твоих ответов, все.
4: Я надеюсь, я как бы, ну, не упал в грязь лицом.
3: Надеюсь, мы сейчас обсудим это за эфиром.
4: Ладно, я понял. По твоему взгляду, я снова в угол пойду сейчас.
3: Именно так. Ну что, придется нам заканчивать наш эфир. Очень быстро все пролетело.
4: Очень жаль, да, очень как-то все очень.
3: Но на следующей неделе, я думаю, мы снова вернемся с не менее актуальными темами.
4: Да, это будет интересно. Так что слушайте нас с Олесей Васильковой. Мы к вам будем всегда приходить, возвращаться в эфире Гомель FM.
3: Да, окей, теперь пора прощаться. Все. Всем пока, эфир заканчивается. Надеюсь, всем было интересно. Пока-пока.
4: Пока-пока.
5: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня проводит встречу с Франклином Грэмом, президентом и генеральным директором Евангелийской ассоциации Билли Грэма. Во время беседы глава государства отметил, что лично у него доброе впечатление от общения с протестантами.
6: Вы знаете, у меня добрые личные воспоминания о белорусах этого вероисповедания. В советские времена, ну, вы знаете, Советский Союз был официально атеистической страной. Но неофициально все молились. И когда я был секретарем парткома, в сельском хозяйстве работал, половину моего хозяйства это были протестанты. Я был обязан, вынужден был по заданию партии сотрудничать и с протестантским движением. Поэтому еще как историк, мне очень интересно было, чем же протестанты отличаются от православных, католиков. И я бывал у них дома. Я прям ходил к ним домой. Я вам должен сказать, Франклин, добрейшие люди. Трудяги неимоверные. А когда я уже работал директором, то у меня в хозяйстве была половина католиков, половина православных и какая-то часть протестантского вероисповедания. Вот поэтому в своей молодости я очень часто сталкивался с такими людьми. И будучи президентом, у нас в основном люди протестантского вероисповедания живут на юге Брестской области. Трудяги, добрейшие люди. Поэтому у меня очень хорошее восприятие и отношение к таким людям. А руководителем хозяйства, где я работал секретарем парткома, был как раз председателем вашего вероисповедания человек. Я и сейчас с ним поддерживаю отношения. Сын его где-то в Соединенных Штатах Америки работает. Поэтому вы понимаете, что у меня глубокое отношение и понимание к вашей, ну, скажем так, не религии, а к вашему вероисповеданию. И еще с тех пор я очень хорошо отношусь к нашим людям, но которые исповедуют религию.
5: Также глава государства Александр Лукашенко сегодня встретился с президентом Зимбабве Эмерсон Нангагвой, который находится в Беларуси с краткосрочным рабочим визитом. 20-й Гомельский экономический форум пройдет в городе Насожем 21-22 мая. Его участники смогут ознакомиться с экономическим потенциалом региона, принять участие в работе стратегических сессий, найти надежных партнеров и заключить взаимовыгодные контракты. Деловая программа посвящена ключевым вопросам развития нашего региона в сфере промышленности, экспорта, инноваций, инвестиций, работы малого и среднего бизнеса и туризма. Завтра в Гомеле открывается мотосезон 2026. В этом году событие приурочено ко Дню семьи. Присоединиться к грандиозному празднику смогут все желающие. Сбор участников на парковке торгового центра по адресу Гомель, улица Косарева, 18, в 11:00. А в 12 часов будет дан старт мотоколонны. Она пройдет по главным улицам города, демонстрируя мощь и красоту мотоциклов. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
7: Передаем утренний выпуск последних известий.
0: Гомель-ФМ – это радио.
8: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
0: Радио – это звук.
9: Добрым утром, дорогие друзья.
0: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
10: И стань частью нашей команды.
11: Опять встать?
12: А, куда?
13: Зачем?
12: Который час?
14: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
15: Да еще 5 минут.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня покупай стиральную машину Hot Point с загрузкой 7 кг, с инверторным двигателем и паровой обработкой с оплатой частями на 12 месяцев всего от 114 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
6: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Николай Черненький. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Из-за неосторожного обращения с огнем в Гомеле по улице Чечерской мужчина 1987 года рождения у себя в гараже производил работы паяльной лампы. Задел бутылку с керосином, после чего произошло воспламенение с загоранием на нем одежды. Мужчина самостоятельно потушил возгорание, после чего обратился в учреждение здравоохранения, где после осмотра он был госпитализирован. Также нарушение правил эксплуатации электросети и электрооборудования привело к пожару гаража в Добруши по улице Круговой. В результате пожара было повреждено имущество, закопченные стены и потолок в гараже. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Будьте внимательны и осторожны при использовании огня. Перед использованием электроприборов изучите инструкцию по их эксплуатации, не перегружайте электросети и используйте только исправные электроприборы. МЧС рекомендует установить в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара. Берегите себя и своих близких. Телефон службы спасения 112.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Усходнее Полесье, як і уся Беларусь, край со старажитной тысячагадовой историей. Сама назва Юровичи на сторонках старажитных документов упершыню фиксируется с 1510 года. С того часу и до початку 20-го стагоддзя Юровичи з'являлися буйным поселищем на территории сучасного Калинковицкого района. Ярким помником архитектуры лічится костел нараджения Пресвятой Богородицы у стиле позднего барокко. Ён был освечены у 1758 годе. Дезуитский коллегиум, побудованы у 1710-1746 годах. Теперь тут находится мужчинский православный свято-рожства Богородичный монастырь. Комплекс размещены на высоким погорку за каменной огороджей. По ее кутах находятся вежи. Корпус коллегиума двухповерховый П-образной формы с галерейной планировкой да великой залой у центры. Головной мастацкой каштовностью храма у Юровичах з'являється архітектурний декор його екстер'єра, який уявляє собою викладені ще при узвядінні стін спеціальною фігурною цеглою об'ємний малюнок.
1: Легке подорожче.
2: З гэтым месцам звязана мноства гісторый аб збаўленні ад хвароб. Кажуць, што цуд можа здзейсніцца, калі звярнуцца да абраза Божай Маці Юравіцкай Міласэрднай. Святыня таксама датуецца 18-м стагоддзем. Кажуць, што гаворка аб ёй разышлася далёка і пакланіцца святыні ў Юравічы сталі прыходзіць багамольцы-паломнікі з розных мясцін. Прычым як каталікі, так і праваслаўныя. Ужо з 1670-х гадоў існавалі нават спецыяльныя малітвы і духоўныя песнапенні, присвеченная Божьей Мати Юровицкой. Ранее лечилось, что образ был страчен. У 2005 году спис его был цудовным чином, знойденный у старым вязковым храме. Его реставровали столичные майстры, а у 2006 образ урочисто с хростным ходом занял належное место. С Гомеля можно доехать по дороге М-10, перед Калинковичами повернуть налево на Р-31 у бок Мазыра, а после поселка Гулевичи по Р-35 до Юрович. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Твоя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Опранайся, одень необуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Шестнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
4: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Устройства по отслеживанию состояния здоровья пользуются огромным спросом, особенно если они портативны и легки в применении. Французская компания Withings представила свое новое устройство U-Scan. Это портативный анализатор мочи, который крепится в унитазе. Гаджет призван выдавать свои суждения о вашем питании, выявлять дегидратацию организма, циклы овуляции, а также оценивать уровень метаболизма и витамина С. Все результаты он отправляет по Wi-Fi в специальное приложение, в котором будут храниться все эти данные. Раз в 3 месяца придется устройство заряжать по Type-C и менять картридж-анализатор. Отмечается, что один такой картридж рассчитан на 100 применений.
1: Техно-джунгли.
2: Многие эксперты сходятся во мнении, что устройство имеет право на жизнь. Ведь данный девайс сертифицируется и медицинскими работниками, однако он не заявляется как медустройство. А это значит, что он пополнит вашу коллекцию умных девайсов. Заявленная цена данного устройства 500 евро, а также 30 евро за один картридж. Но продукт новый, и если его продажи взлетят, то наверняка появятся более доступные и продвинутые варианты. А пока будем ждать и смотреть, что из этого получится. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Беларусь и Шри-Ланка подписали меморандум о сотрудничестве в сфере высшего образования. Спектр обсуждаемых вопросов в том числе касался и взаимодействия по поставке продовольствия, сотрудничества в области сельского хозяйства, дорожно-строительной техники и колейных удобрений. На Гомельщине стартует кампания по целевому набору в медвузы и колледжи. В текущем году абитуриенты региона, мечтающие связать свою жизнь с медициной, смогут воспользоваться механизмом целевой подготовки. Это отличная возможность гарантировать себе поступление на востребованную специальность и рабочее место после завершения обучения. По всей Беларуси стартовали кастинги республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». Смотр в Гомеле запланирован на 27 мая. От каждой области будет отобрано 2 до 4 конкурсанток, которые в течение недели будут готовиться к финалу конкурса в столице. Он традиционно пройдет в конце августа, где участницы продемонстрируют не только внешнюю красоту, но и творческие способности. В музейно-художественном центре Гомеля состоится традиционная акция «Ночь музеев». Гостей ждут насыщенная культурная программа, творческие мероприятия и уникальные выставки. «Сказочная ночь музеев 2026» пройдет уже сегодня с 19 до 23.00 в Музее истории города Гомеля. А «Сладкая ночь музеев» состоится 22 мая в картинной галерее Ващенко. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Обновляйте, отдыхайте. В пятом элементе только до 1 июня. Покупай 4К телевизор Хайер диагональю 55 дюймов с мини-LED-экраном и объемным трехмерным звуком Dolby Atmos со скидкой и оплатой частями на 20 месяцев всего от 99 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Комко. К такому простому и недорогому бытовому предмету, как пуговицы, в советские времена относились бережно. Каждая уважающая себя хозяйка обязательно отпарывала с вещей, предназначенных на выброс, все пуговицы и складывала их в специальную коробку для хранения. Расход всего этого богатства был небольшим, поэтому у многих и по сей день хранится внушительное количество самых разных пуговиц советского времени. Стеклянных, перламутровых, роговых, деревянных, металлических, пластмассовых и костяных. Кстати, интересно то, что далеко не все эти сокровища отечественные. Производства. Советские производственные комбинаты нередко закупали импортную фурнитуру для своей продукции. И поэтому очень часто, например, на отечественных женских платьях встречались красивые пуговицы из чешского стекла.
0: Олдскулы свело.
2: Несмотря на то, что внешне импортные пуговицы вполне могли сойти за бижутерию, отечественная продукция нередко тоже имела довольно эффектный вид. Пожалуй, самыми интересными вариантами были перламутровые, стеклянные и металлические с зеркальными стеклянными вставками. Самыми красивыми были, конечно же, фасонные пуговицы, которые могли иметь довольно сложную форму, изящный рельеф и нередко имели ручную роспись с лицевой стороны и подкраску с тыльной. На некоторых стеклянных применялось золочение, для чего тонкой кисточкой по рисунку делалась обводка золотой краской, а затем в электромуфельных печах позолота закреплялась нагреванием. Для получения зеркального блеска стеклянные пуговицы полировались на фетровом круге. Думаю, у кого-нибудь из ваших родственников обязательно найдется шкатулка с этими сокровищами. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: В безграничном космосе была обнаружена красная планета без лимитов. Гигабайты и минуты на борту смартфона готовы к отправке. Безлимит интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: С 16 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Баскетболисты Гродно 93 первыми пробились в финал чемпионата Беларуси. В третьем поединке полуфинальной серии с витебским Рубоном действующие чемпионы страны одержали выездную победу с результатом 99-68. До этого подопечные Дмитрия Кузьмина дважды обыграли витебчан на своей арене 85-62 и 176. Московский ЦСКА сравнял счет в полуфинальной серии единой лиги ВТБ с баскетболистами «Локомотива Кубани». После неожиданного поражения в первом домашнем поединке лидеры регулярного сезона взяли реванш с результатом 84-71. Две следующие встречи состоятся 18 и 20 мая в Краснодаре. Тем временем в первом матче в Казани местный «Уникс» одолел в овертайме питерский «Зенит». А вот во втором выездном поединке зенитовцы сумели обыграть хозяев с перевесом в 9 очков. Теперь 17 и 19 мая соперники сыграют в Санкт-Петербурге. Полуфинальная баталия проходит до 4 побед одной из команд. А на этом все. С новостями спорта вас знакомила Ирина Гладченко.

0: У нас рекламируются все.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
0: Включай любимое радио. В Петре.

0: Реклама на радио. Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 80-232-34-19-20.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с Франклином Грэмом, главой Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Глава государства выразил благодарность важному гостю за поддержку нашей страны.
5: Вас, Франклин, хочу поблагодарить за доброе послание, которое мне передал господин Коул во время своего визита и наших переговоров. И вы же понимаете, что без президента Соединенных Штатов Америки нам, может быть, сложнее было бы установить наши отношения. Поэтому при встрече, я знаю, вы в добрых отношениях с президентом, передайте ему самое доброе пожелание и скажите ему, что в Беларуси у него надежные друзья и сторонники. И, Франклин, огромная вам благодарность за ту поддержку и помощь, которую вы оказываете белорусам, нашим людям. Мы это очень ценим. Дело не в объемах, но думаю, что после нашей встречи вы больше будете обращать внимание на Беларусь. Но вы молодцы, спасибо вам за эту помощь и поддержку. А вообще Соединенные Штаты Америки в прошлом году 2/3 всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают Соединенные Штаты Америки. Как ни удивительно, говорят, санкции, но американцы молодцы. В этой гуманитарной помощи США есть и ваша доля. Спасибо вам. Ну и в ближайшие день-два вы встретитесь с нашими верующими протестантами, и уже у вас будет больше впечатления о том, как им здесь живется. Но хочу вас заверить, что это наш бренд. Мы гордимся, что у нас межконфессиональный мир, и поэтому вы можете за своих протестантов, наших протестантов, не беспокоиться.
4: Россия и Украина провели обмен пленными в Гомельской области. Сегодня с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории нашей страны, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны России. И еще одна информация напоследок. В Гомеле завершился турнир по интеллектуальным играм «Фавор». Абсолютным победителем стала команда «Формула-51» гимназии номер 51 областного центра. Серебряным призером стала команда «К свету» из города Иваново. Почетное 3-е место заняла команда «Пересвет» из города Брянск. И к новостям партнеров. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону 8029-716-44-44. Оформляйте кредит от МТБанка на любые цели проще простого — до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
6: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
7: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
8: Передаем утренний выпуск последних известий.
9: Гомель-ФМ – это радио.
10: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
9: Радио – Это звук.
10: Доброе утро, дорогие друзья.
11: Дорогие друзья.
9: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
12: И стань частью нашей команды.
13: Новости искусственного интеллекта.
14: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
15: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
14: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
15: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
16: Включаю радио Гомель ФМ.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
6: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в «Мебельный квартал».
7: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
8: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: «Вечер на Гомеле»
8: представляет компания «Автосеть».
10: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
11: Категория программы 16+.

0: Вы на Гомель FM, тут все скажет музыка. Тут со мной сегодня Аня Мишина.
1: Аня Марченко.
0: Аня, да, веришь в любовь с первого взгляда?
1: Да, это как в фильме «Ромео и Джульетта».
0: Я даже не смотрел его сейчас, Аня.
1: Ау?
0: Это французский фильм. «Нотр-Дам де Пари». Он, да?
1: Именно. Давай, кстати, разыграем на мюзикл «Нотр-Дам де Пари» «Ромео и Джульетта». Вот сегодня.
0: Так.
1: Разыграем. Чуть позже расскажу, какой мысли между собой это все связано. И тебе, Влад, интересно будет послушать, и ребятам поиграть, ну и выиграть.
0: С нетерпением жду, а пока к музыке впереди послушаем вот кого. Пайца Фрайдер, фит Крис Браун, Don't Get Away. Юлианна Караулова, «Попытка». Дэвид Гетта, фит Тедди Симс, «Гон-гон-гон». На! Тану, «Холли Флейм», также появится. Джейсон Ролс, «Ультра Лав». Как будто ураган, да, Ань?
1: Согласна, танцую.
0: Меня зовут Влад Марченко, и сегодня с Аней Мишиной вы на Гомель FM.

0: Холли Флейм, «Тону на волнах», «Гомель ФМ», супруги из Ричардсона в Техасе за последние 30 лет не пропускали ни одного розыгрыша лотереи. Такая верность просто не могла в конечном итоге не вознаградиться. Счастливый муж с женой рассказали, что билет, купленный еще в апреле, обернулся огромной радостью, которая оценивалась в 41 миллион долларов. Представляешь? Именно такой джекпот сорвали герои этой истории. Позже муж признался, что, осознав свое богатство, он не мог заснуть целую ночь.
1: То есть нужно будет, был еще период, да, чтобы осознать это?
0: Да. Но такой бессонницу неприятной не назовешь. Что касается того, что пара будет делать полученными деньгами, то часть их плана заключается в том, чтобы помочь своим родственникам. Победители также хотят использовать этот приз для какого-нибудь путешествия, которое им просто необходимо.
1: Я вот тебя слушала, да? Как только услышала про цифру, да, все остальное не дослушала. Вот. Думала, вот куда бы я потратила эту сумму? Наверное, первое — это путешествие. Ну, а потом, после масштабного шопинга, подумаю подробнее.
0: Так, ладно, к музыке пока. Дэвид Гетта и Тедди Свимс «Gone, Gone, Gone».

0: Моя реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold.fizdream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: shashlik.by.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 16 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Уже приятно, правда? Mm-hmm. Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов.
3: Да. Ну говори, Ань, погода предоставлена кем?
2: Областным гидрометеоцентром.
3: Они знают о погоде, которая подойдет, в принципе, любому.
4: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Музыка твоей страны.

0: Наталья Подольская, фит Владимир Пресняков. Ну, совместно работа, любовь убрала нас. Понарошку только что была. Ань, по дороге на работу мужчина поймал рыбу, признанную рекордной.
1: Не золотую?
0: Не Нет, знаю, хорошо. Может быть, толстую.
1: Слушаем.
0: Пока он двигался к месту зарабатывания средств, решил потратить несколько минут на свою любимую рыбалку. Закинул удочку в реку и практически сразу подцепил рыбину, известную как краппи. Борьба была недолгой, хотя в какой-то момент Джейси чуть не упустил рыбу, ведь он не ожидал, что улов настолько крупен.
1: Прям борьба, да?
0: Да,
1: рыба
0: да,
1: тоже
0: да.
1: Потерялась наверняка.
0: Когда же рыбак разглядел своего краппи, он понял, что вполне может побить рекорд штата. Правда, для этого ему потребовалось ехать на местный рыбный рынок, взвешивать рыбину.
1: Какой
0: она потянула на 5 килограммов.
1: О, прилично.
0: И получить
1: прилично.
0: Подписи свидетелей взвешивания. Вот только выяснилось, что в Огайо живут белые краппи и черные краппи, а улов нашего героя к ним не относится. Он гибрид. Вот так вот.
1: Я даже такое название рыб не слышала никогда. Ну, буду знать.
0: Краппи.
1: Не знаю, не знала. Карасик знаю.
0: В общем, Джесси все равно может радоваться, ведь для его гибридного краппи завели специальную категорию. Улов стал первым гибридным рекордом штата Огайо.
1: Лично я мечтаю о золотой рыбке. Верю и жду. Вот она-то и исполнит все мои желания и мечты.
0: Сегодня этой рыбкой являюсь для тебя я. Взмахивая к музыке Тиесто Beautiful Place, спайте дальше.

0: У нас рекламируются все.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Рассказчик поделился своими переживаниями, поведав, что всего лишь хотел добраться домой на автобусе. Но автобус встал. Да и не только автобус. Ведь всем участникам дорожного движения пришлось постоять. И все из-за длинного лимузина, который, выезжая на проезжую часть, неожиданно сломался. Дорога оказалась перекрытой. Комментаторы в социальных сетях не скупились на слова сочувствия, отметив, что неприятности нередко подстерегают нас тогда, когда мы меньше всего этого ждем. К сожалению, герой этой истории не рассказал, насколько длительной получилась задержка, но хочется верить, что неприятность была оперативно устранена.
1: Слушай, что если это была свадьба, то ладно уже, я бы не ругалась, раз в жизни, правильно? Наверняка молодожены, если это они сами переживали, да, больше. Тут и понять, и простить.
0: Да, понять и простить. Кайга, Hold on Me, дальше в эфире. Мы всех понимаем, желаем всем лимузинам только ехать, не перекрывать дороги.
2: И без пробок. Без пробок, да?
0: Так, если пробка создаст лимузин...
2: Ну ладно, мы посмотрим, порадуемся.
0: То будет на что полюбоваться. Будет на что полюбоваться. I see the hurting deep within your eyes. I just

0: Реклама на радио. Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области, ТУП Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-232-32-80-35 и на сайте pinskdrev.by.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: вечер на Гуме представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Вы на Гомель FM. В следующем часе будет рубрика «Лови привет», написать которую можно в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
1: Да. Также, да, напоминаем, что сегодня мы разыграем 2 билета на мюзикл. Будьте с нами на одной волне. Подробности расскажем позже.
0: Встретимся в следующем часе. А пока здесь Нюша, сильные девочки.
2: И шаг

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с Франклином Грэмом, главой евангелистической ассоциации Билли Грэма. Важный гость рассказал, с какой целью приехал в нашу страну.
4: Господин президент, большое спасибо. Для меня большая честь встретиться сегодня с вами. Мы приехали, чтобы донести наше послание всем белорусам. И это послание у Господа Бога. Господь любит нас. И Он ведь послал своего Сына Иисуса Христа, чтобы забрать наши грехи. И в данном случае, неважно, какой вере мы принадлежим, протестантской, католической, мы все здесь равны, и мы здесь согласны с этими подходами.
5: Франклин, когда будете о грехах с Господом разговаривать, не забудьте и про мои грехи.
4: Tomorrow night. Ну, завтра вечером, если...
5: The Bible, which is God's word,
4: Библия, Слово Божье, учит нас возносить молитвы за наших лидеров. Поэтому завтра я попрошу всех присутствующих встать, вознести молитву за вас, как лидера.
5: Франклин, это будет правильно, а то вы все за Дональда молитесь и молитесь, а про меня не упоминаете.
4: Tomorrow night. Завтра исправлюсь. Завтра 10 тысяч человек будут молиться.
3: На доску почета Министерства спорта были занесены лучшие спортивные коллективы и организации страны. Среди отличившихся и представители нашего региона – Управление спорта Гомельского облсполкома и Гомельское государственное училище Олимпийского резерва. Кроме того, на доске почета – хоккейный клуб «Металлург Жлобин» и Лельческий районный физкультурно-спортивный клуб. В Гомеле накануне профессионального праздника Дня физической культуры и спорта состоялся круглый стол «Гордимся ветераном спорта». Встреча объединила прославленных чемпионов, чьи имена давно вписаны в летопись гомельских достижений и продолжает звучать благодаря их активной жизненной позиции. Мероприятие посетило председатель областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Наталья Звенигородская. В знак уважения к ветеранам она вручила подарочный денежный сертификат. И к новостям партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. Оформляйте кредит МТБанка на любые цели проще простого, до 50 тысяч белорусских рублей по ставке 18,225% годовых. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Куда?
8: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Shop.by.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер». .by или по номеру 8044-7352-352.
2: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.
5: Вечер на Гомель FM представляет компания «Автосеть».
6: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
7: Категория программы 16+.

0: Это Гомель FM, тут все скажет музыка. В телеграм-канале мы принимаем ваши приветы и поздравления. Пишите Гомель, нижнее подчеркивание, FM.
1: Кстати, сегодня праздник, День семьи. Наверняка вам есть кого поздравить. Пишите нам на Viber 29-34-11-34-8.
0: Пока к музыке, впереди послушаем вот кого. Ага. Юлия Савич появится «Времени нет». Джоэл Кори «Desire». Никитка Мадей «За тебя». Alan Walker feat. Abel in this summer. Саша Санта «Обожаю» появится. Меня зовут Влад Марченко, со мной Аня Мишина.
1: Да, все так же, мы вместе.
0: Мы на Гомель FM.

0: Alan Walker feat. Zack Abel in the summer на волнах Гомеля ФМ. Чтобы взбодриться, можно не пить кофе, а съесть печенье с кофеином. Люди, которые не представляют свое утро без чашки кофе, предложили попробовать нечто новенькое и альтернативное.
1: Интересно, что?
0: Компания Insomnia Cookies США выпустили 3 новых вида печенья. Это лакомство со вкусом диких ягод, со вкусом вишни, лаймом и со вкусом кофе со сливками. Но самое интересное, что каждое печенье содержит кофеин, то есть можно начать утро не с глотка бодрящего напитка, а угоститься печеньем, да еще и способным прогнать сонливость. Ань, чем ты пьешь обычный кофе?
1: Обычно, вот, кстати, обычный кофе я люблю. Да, с круассаном.
0: Да, который французский?
1: Да, именно.
0: Про Нотр-Дам, это все из Франции, да?
1: Да. Чуть позже, кстати, расскажем подробнее о нашем розыгрыше и мюзикле. Там как раз французская тема, более подробно.
0: Хорошо, мы идем вперед, дальше к музыке. Никит Комадей за тебя появится в эфире дальше у нас. Ага.
2: Музыка твоя.

0: 029-324-66-66.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вай-Паритет и платить везде, где нужно. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 16 мая, в Гомеле и области ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25 градусов. Уже почти Майами. Отдых предлагаю провести выходные на лежанке на пляже.
2: Это, кстати, Влад отвлекся на солнышко, да, за окном? Ждем радугу.
1: Солнышко пошло.
2: Если будут красивые фотографии, кидайте нам в телеграм-канал под вечерним эфиром. Будем любоваться вместе. Информация о погоде предоставила областной гидрометеоцентр.
1: Белорусский певец.
3: Музыка твоей страны.
1: Parade of Planets. Да, вообще группа. Будем слушать.

0: Кот напугал хозяина, когда уставился в одну точку. Ань, представляешь?
1: Я представляю, но не боюсь.
0: Запугающими переживаниями не нужно никуда далеко ходить. В этом убедился пользователь интернета, который рассказал о том, что его напугало. Рассказчик выходил из душа, когда кинул случайный взгляд в зеркало и увидел таинственную темную фигуру за своим плечом. Как часто свойственно подобным фигурам, она тут же исчезла, но спустя несколько минут кот этого героя вскочил с кровати и уставился на стену, на которой не было абсолютно ничего интересного. Остается предположить, что потусторонний гость никуда не делся, просто стал невидимым. Ну, вернее, видимым, но лишь коту. Комментаторы подтвердили, что кошка острее, чем мы воспринимаем паранормальную активность. Ну и скептики оказались готовы высказаться. Возможно, фигура за плечом просто померещилась нашему герою, а кошки те еще чудаки, поведение которых иногда является куда более странным, чем паранормальное явление.
1: Я тоже, кстати, читала об этом как-то что-то. Меня лично пугают манекены. Уж больно как-то сильно они по-человечьи выглядят, что ли.
0: Но.
1: Хочется иногда с ними поздороваться.
0: Да, хочется поздороваться. Ну, хорошо, когда...
1: Задеваешь, он готов упасть, кажется, что сейчас человек рухнет.
0: Хорошо, когда манекен одет. Да?
1: Да.
0: А иногда и спутаешь, думаешь, идешь по магазину, да, и тут разные мысли.
1: Согласна, а коты
0: хорошие
1: не пугают,
0: мысли.
1: Да, котов люблю.
0: Хочется, да. Хорошо, давайте к музыке Ася Амур. Дальше Мур-мур.
2: Амур навел на тебя прицел, проваливай пока цел, сердце мое.

0: Ася, Амур на волнах. Гомель.фм, у меня есть информация для вас. Веломагазин «Твой велик» поздравляет с Днем семьи. Скидка 5% за каждого ребенка с 15 по 17 мая. Подробности на твойвелик.бай по телефону 780-31-31.
1: Ну что, сходим, Влад?
0: Побежим или поедем?
1: Побежим.
0: Хочу спросить. Сэм Филд будет «Fall of Me». Это совместная работа с Ритой О'Рай.

0: У нас рекламируются все.
1: Галя, у нас замена. Бесплатные Белвеб-кассы подвезли.
2: Замените старое кассовое оборудование и терминалы на бесплатные Белвеб-кассы с расчетно-кассовым обслуживанием и доступным эквайрингом в банке Белвеб. Подробности на belweb.by или по номеру 7209.
1: А моя смена окончена. Пойду открывать свой бизнес с банком Белвеб.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы.

0: Реклама на радио.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
5: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Ну что, второй час подошел к концу, но есть еще третий. У нас Андрей Баранов сейчас что-то расскажет. Скажи, радугу сегодня видел? Солнце было.
1: Нет, еще не успел. Как раз таки из-за такой прекрасной погоды хотелось бы пойти прогуляться, посмотреть фильм, который в Гомеле хотели показать под открытым небом,
0: интересно,
1: но перенесли немножко мероприятие. Сказали, сегодня день семьи, поэтому надо провести день правильно, в кругу своей семьи. Ты знаешь, явно такой вот мем: в понедельник дойдет до Лукашенко.
0: Согласна. Да, это про ТикТок.
1: Да, это про ТикТок. И вот коллеги наши, они сделали целую программу. Ведь много людей пишут в социальных сетях свои проблемы, свои переживания. И это, как говорил президент, следит за всем, за повесткой.
0: Да, слышала, да.
1: Ну, вот теперь будем смотреть передачи. Надеемся, что это был не пустой звук, который они снимали. И действительно, это стоит обсуждения.
0: Очень интересно, послушаем, ждем.
2: А я тут как это, как минута молчания сижу, слушаю.
0: Ну-ка, давай.
2: Мне даже было интересно. Сергей Лазарев, «Цвета одного». В конце часа, Андрей, спасибо тебе. Выпускаю тебя в новости, зачитывать новости. Мы с Аней Мишиной не прощаемся в следующем часе.
0: И Вада Марченко тоже.
2: Да.
0: Мы вместе.
2: Вновь встретимся. Куда спешит?

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с Франклином Грэмом, главой Евангелистской ассоциации Билли Грэма. Духовный советник Дональда Трампа рассказал, о чем говорил с белорусским лидером.
6: We had a very open discussion about religious affairs in Belarus.
7: Наша встреча прошла очень дружественно. Президент Лукашенко очень открытый человек. Мы с ним открыто побеседовали на вопросы самого различного характера. Мы обсудили вопрос религии, естественно, затронули вопросы мировой политики. И должен сказать, что я человек не политического плана, я проповедник Евангелия, но мы не можем стоять в стороне. Я близкий друг президента Трампа, я считаюсь его духовным советником. Мы очень надеемся, что встреча президента Трампа и президента Лукашенко произойдет в ближайшее время. И, безусловно, я донесу то, что было сказано президентом до президента Трампа. Мы очень надеемся, что вот эта возможность как-то сблизит наши страны, сблизит наши народы. И вот эта моя поездка и мой приезд сюда, в Белоруссию, снова скажет о том, что я являюсь всего лишь проповедником доброй вести, проповедником Евангелия, о том, что Бог любит людей, готов простить всех и каждого. И это, собственно говоря, мое призвание в жизни и мое послание белорусским людям.
5: Понедельник дойдет до Лукашенко. Премьера нового проекта состоится 18 мая на телеканале «Беларусь-1». Зрителям расскажут истории обычных людей, авторов вирусных роликов и соцсетей, набравших миллионы просмотров. Журналисты проверят факты на месте и выяснят, что стоит за этими историями – крик о помощи или желание хайпануть. Смотрите новый проект «Понедельник» сразу после программы «Панорама». 21 мая на базе технопарка «Коралл» в областном центре пройдет стратегическая сессия «Наука и технологии» в рамках 20-го Гомельского экономического форума. Молодые ученые Гомельщины, студенты вузов и работники научных организаций представят свои новейшие разработки. Представители НАН Беларуси расскажут о перспективных новациях, часть из которых уже внедрена в промышленный сектор. Также участники сессии смогут познакомиться с возможностями Гомельского технопарка. Информация для гомельчан и гостей города. Из-за неблагоприятных погодных условий сегодня отменяется показ фильма «Под открытым небом. Однажды 20 лет спустя». Мероприятие должно было пройти в 20:30 в сквере имени Громыка. Вместо этого организаторы предлагают провести вечер дома и в кругу родных и близких отметить День семьи. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
8: Передаем утренний выпуск последних известий.
9: «Гомель-ФМ» — это радио.
10: Начинаем нашу воскресную радиопередачу.
9: Радио — это звук.
11: Добрым утром, дорогие друзья.
9: А хорошему звуку нужен хороший звукорежиссер. Им можешь стать ты. Пиши на Viber по номеру 8-029-34-11-34-8.
12: И стань частью нашей команды.
13: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
14: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
15: Дай мне ударных!
14: Радиовечеринка «Электроника без границ».
16: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Вы на Гомель-ФМ. В Беларуси, кстати, средний возраст вступления в первый брак у женщин на 2025 год 26 лет, а у мужчин 29 лет. Угу. Как думаешь, рано это или с опозданием?
4: Ну, не рано это точно. У любви нет удобного возраста, поэтому влюбился, женился, как говорится.
3: Спасительный арест, кстати, вот еще одна новость есть, стал поводом для брака у пары. Пара прилетела на свадьбу в Лас-Вегас. Да-да. Угу. Но сильно поругались накануне свадьбы. Представляешь?
4: Ну, так бывает, да.
3: Да. Не то чтобы бывает такое невероятно, как бывает, чтобы разругаться накануне.
4: Эмоции, конечно. Рассказывай дальше, что интересно там.
3: Мне интересно вообще, поцеловались ли потом.
4: Дочитай, расскажи.
3: Лена вообще выбросила кольцо в окно отеля и сказала, свадьбы не будет. Будущий жених полез искать кольцо и привлек внимание охраны. А те вызвали полицию. Приехавший шериф оказался лицензированным регистратором браков. Представляешь?
4: Да ничего себе.
3: Вот так вот.
4: Интересно, что
3: да, помог. Да. И, кстати, невесту выслушал.
4: Понял и выслушал, да?
3: Да. И промокшего жениха. Видимо, дождь шел. Шериф предложил расписаться паре прямо в участке, чтобы не сидеть за хулиганство. Пара согласилась.
4: Слушай, ну, прям через тернии к звездам, правда? Но главное, чтобы все хорошо закончилось. А вот лицензированный шериф – это что-то новенькое.
3: Ну, представляешь, шериф тебя регистрирует.
4: Ну, как-то да.
3: Знаешь, есть такая поговорка: «Проблемы негров шерифа не волнует, к музыке». The Side of Us, Call Me Crazy, дальше в эфире. Это я к тому, что они так хотели расписать, так хотел кто-то их расписать, скорее
4: всего. Это судьба.
3: К музыке, дальше. Появится только моя, Сократ.
4: Это все о любви.
3: Джон Ньюман, Call of Your Name будет. Есть такая песня, знаешь, American Girls, American
4: Конечно,
3: Girls. Только
4: караоке,
3: здесь Гарри
4: да.
3: Стайлз поет ее. American Girls.
4: Поем.
3: Настя Кравченко и Кай Син, «Вода» будет также. Они же прямо сейчас в эфире. Мы здесь с Аней Мишиной.
4: И Владом Марченко.
3: Слушай музыку.
5: Твоей страны.

0: На волнах Гомель FM прямо сейчас.
1: Ну что, французские булочки намекнули нам разыграть два билета на мюзикл «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». Это все в одном.
0: Да, пишите в Вайбере, играем, мы позвоним вам. Номер Вайбера 29-34-11-34-8.
1: Ждем, ребятки, будем играть.
0: А как, кстати, они...
1: Между собой связаны, ты хотел спросить?
0: Да.
1: Расскажу чуть позже, да, о мюзикле более подробно.
0: Хорошо, пишите в телеграм-канале в последнем посте, играю, и мы позвоним вам на Вайбер либо Телеграм. Будьте на связи, расскажем после песни. Тут будет Алиса Пит, Джон Ньюман, Call Your Name.

0: Твоя реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Завтра, 16 мая, в Гомеле и области ожидается временная облачность. Переменная облачность, извиняюсь. Преимущественно без осадков. И слава богу, дождика нам достаточно, да?
3: Да.
2: Ветер переменных направлений 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 25. Ну, приятно, да?
3: Погода предоставлена областным гидрометеоцентром. Пусть с этого центра никогда не будет плохих вести эпицентра, я бы так сказал, да. А после погоды мы начнем наш розыгрыш. Так что вот так вот.
4: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Don't make me love you на волнах Гомер FM. Только что к нам, кстати, дозвонилась.
1: Да-да-да.
0: Татьяна. Татьяна, алло.
1: Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ой, вас хорошо слышно. Как ваши дела?
2: Прекрасно.
1: Прекрасно. Сегодня праздник, кстати, День семьи. Вы его отмечаете как-то?
2: Конечно, у нас большая семья, мы отмечаем на даче.
1: Ух ты, а большая это... Расскажите подробнее. Сколько вас?
2: 15 детей.
1: Так, не 5? 15? Я правильно услышала? 15. Влад,
2: да,
1: ты слышишь?
0: Да, 15 детей.
1: Здорово, наверное.
0: 15.
1: Про возраст, конечно, мы не спрашиваем.
0: Слышу.
1: Но голос молодой. 15, как-то не укладывается.
0: Ань, я просто... Ань, извини, перебью. Я просто умолк, когда услышал 15 детей. Я представляю, вы в квартире, Татьяна, живете?
2: Нет, в доме.
0: В доме.
1: Вот, это здорово же, правильно.
0: Ну, с большой семьей.
1: Это хорошо. Татьяна, ну что, будем играть?
2: Ну да, давайте.
1: Настраиваетесь на выигрыш, правда?
2: Пока нет.
1: Так.
2: Будем стараться.
1: Давай, Влад, первый вопросик.
0: Какая птица традиционно считается главным символом супружеской верности в славянской культуре? А. Медведь, Б. Лебедь, В. Кролик.
2: Лебедь, конечно.
1: А почему ты не кролик?
0: Хорошо, плюс ставлю, балл есть дальше.
1: Так, второй вопрос. Как в древности называли главу большой семьи самого старшего мужчину в роду? Батя, главарь, либо старейшина?
2: Наверное, первый вариант ответа. Батя.
1: Батя? Ага.
2: Да.
1: Давайте еще подумаем внимательно.
2: А, ну вот, да, муж правильно говорит, старейшина.
1: Вот, вот, у вас совместная игра вместе с мужем, правильно, да.
0: Какое слово из 5 букв объединяет маму, папу, детей, дедушку с бабушкой, когда они едут на дачу? А. Багаж, Б. Пляж, В. Гамак.
1: Ну-ка, Татьяна.
2: Багаж.
1: Вот.
0: Багаж, правильно. Ань,
1: так,
0: задавай вопрос.
1: Какая главная фраза-пароль открывает холодильник в любой семье после 18:00? Чего-то осталось, чего-то малость проголодался, это А. Забыл там телефон, это Б. Я только посмотреть, это В.
2: Наверное, у меня это В.
1: Не только у вас, это и у нас-то правильный ответ.
0: Правильно. Какой предмет гардероба мужа обладает мистическим свойством исчезать на самом видном месте? А. Ключи от машины, Б. Второй носок, В. Кошелек в день зарплаты.
2: Нет, это второй вариант.
0: Ну, правильно, правильно.
1: Семейный человек, да, знает,
0: да,
1: о чем мы,
0: да,
1: говорим. Итак, еще вопрос. Ученые-психологи установили, что у крепких семейных пар с годами появляется одна необычная общая черта. Какая именно? А. Они начинают одинаково сильно ненавидеть соседей сверху. Б. Они становятся похожи друг на друга внешне и копируют мимику партнера. В. У них вырабатывается иммунитет к храпу друг друга. Г. Они могут синхронно вздыхать при просмотре прогноза погоды.
2: Ну, честно, наверное, второй вариант ответа.
1: В. Правильно, Татьяна, правильно. Правильно. Так, Татьяна, вы трубочку, пожалуйста, не кладите. Вы огромная молодец. Мы за вас болели и переживали. Мы расскажем, как забрать ваш подарок.
0: Ваш приз, да. The Kid Larry будет. Стоит совместная работа с Джастином Бибером.

0: G-Sword на волнах Гомель FM. Pearls песня.
1: Ну что, ребята, говорят, хроническая усталость, мучившая человека всю жизнь, бесследно исчезает ровно в 18:00 в пятницу под звуки закрывающегося ноутбука. Как считаешь?
0: На работе некоторые вкладываются на 100%, 12%, в понедельник 23%, во вторник 40%, в среду 20%, в четверг и оставшиеся гениальные 5% в пятницу. Ну а мы... Вкладываемся.
1: На все 100.
0: Каждый день для наших самых дорогих слушателей Гомель FM за нас все скажет музыка. Не только за нас, и для вас скажет музыка. Будет Ланская Алена. Тише, тише.
2: Музыка твоей страны.

0: Тише, тише.
1: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.
3: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Реклама на радио.
5: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
6: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
7: Ну что, ребят, третий час подошел к концу. Мне немножко грустно, но будет понедельник. Надеюсь, что вам было весело, нам было здесь хорошо.
8: Андрей Баранов также сейчас у микрофона. Андрей.
9: Приветствую, Влад, Аня.
8: Привет.
9: Я расскажу, что интересного можно для себя подчеркнуть в наших новостях. Ну вот, у нас есть конкурс-марафон «Спорт и двор».
7: Здорово.
9: Вот у нас раньше такого не было, что ты выполняешь задание от амбассадоров спорта и получаешь за это подарки. И как раз-таки прокачиваешь свою, так вот, мускулатуру.
7: О, интересно, да, Влад?
8: Мне будет интересно. Очень.
7: И мне?
8: Я хочу послушать. Да. Андрей, поподробнее. Еще поподробнее.
7: Что еще интересного?
9: Давай, что еще интересного? У нас прошел первый международный телемост с участием специалистов из Брянской области. Все хотят с нами сотрудничать, и это очень хорошо.
7: Это
9: круто.
7: Здорово, да.
8: Обязательно послушаем. Ань Мишина.
7: И Влад Марченко.
8: Прощаемся с вами до понедельника.
7: Всем пока-пока.
8: Пока.

0: В Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с лидером Зимбабве Эмерсоном Мнангагвой. Глава африканского государства находится в стране с краткосрочным рабочим визитом. В ходе переговоров обсуждались вопросы развития двусторонних отношений и выполнения дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы. Белорусский лидер подтвердил заинтересованность нашей страны в реализации совместных проектов Зимбабве, в том числе с подключением других стран африканского континента. Среди перспективных направлений – создание логистических коридоров, расширение промышленной кооперации и развитие гуманитарного сотрудничества. В Гомеле прошел первый международный телемост с участием специалистов из Брянской области. Его посвятили роли местного самоуправления в устойчивом развитии территории. Белорусские и российские коллеги обменялись опытом, обсудили поддержку гражданских инициатив и перспективы совместной работы. Телемост укрепит сложившиеся связи, он поможет заимствовать проверенные практики и запустить новые совместные проекты для повышения качества жизни жителей приграничных территорий. Учащиеся Гомельского колледжа бытового обслуживания приняли участие в мероприятии «Безопасная страна. Ответственность каждого». Цель встречи – повысить правовую грамотность молодежи и предупредить правонарушения в преддверии летних каникул. Представители субъектов профилактики рассказали о нюансах уголовной ответственности, распространенных правонарушениях среди подростков и мотивах противоправных действий. В завершение прошла сессия «Вопрос-ответ». Эксперты подробно ответили на все вопросы участников. Президентский спортивный клуб запускает новый республиканский проект «Конкурс-марафон «Спорт и двор». В его рамках участники выполняют задания на спортивных площадках, снимают и публикуют видеоролики в социальных сетях, соревнуясь в спортивных результатах и творческом подходе. Участниками могут стать как отдельные спортсмены, так и семьи. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте sportdvor.by с 15 мая по 15 июля, выбрать спортивную площадку и выполнять задания от амбассадора. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Анна Смирнова. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин посещал сегодня Гомельскую область. В выездном совещании принимал участие председатель облисполкома Иван Крупко. Одна из точек рабочей программы – ОАО «Светлогорский ЦКК». Здесь премьер-министру и губернатору доложили о ключевых направлениях работы, а также обозначили основные этапы реализации новых проектов. В Мозырском педагогическом университете имени Ивана Шамякина прошел открытый диалог ко Дню семьи. Студенты и эксперты обсудили роль крепкой семьи в развитии белорусского общества, а также важность сохранения связи поколений и семейных традиций. Мероприятие показало, молодежь Гомельщины бережет свои корни и строит будущее на основе традиционных ценностей.
1: Местное время.
2: Итоги масштабного конкурса профмастерства среди среднего медперсонала подвели в областном центре. На звание лучшей медицинской сестры Гомельской области 2026 года претендовали 13 работниц больниц всего юго-восточного региона. Подробностями делится Илья Сергиенко, участник клуба юных журналистов районной газеты «Народный голос».
3: Профессионализм, согретый женским сердцем. В год белорусской женщины в Гомеле выбирали лучшую медицинскую сестру Гомельской области 2026. Третье место у ильчанки Татьяны Драны, сообщает Ельская районная газета «Народный голос». Конкурс проходил на базе Гомельского медколледжа. В финале конкурса профмастерства было 12 участниц из областных клиник Гомеля и районных больниц. Ельский район представляла Татьяна Драна, медицинская сестра по приему вызовов Ельской ЦРБ. Программа была по-настоящему яркой и насыщенной. Теория и практика, визитка, медицинский стендап и другие. Медсестры блеснули чувством юмора, обыгрывая курьезные случаи из практики и профессиональный сленг. Конкурсантки и группы поддержки показали невероятную командную сплоченность и творческий подход. По итогам конкурса Татьяна Драна завоевала третье призовое место.
1: Местное время.
2: В Гомельской области многое делается для сохранения исторической памяти. Так, в канун Дня Великой Победы советского народа над гитлеровской Германией в Ельском районе состоялось торжественное открытие мемориальной доски «Память об учителе-фронтовике». Подробнее об этом расскажет Илья Сергиенко.
3: Помним и чтим подвиг героев. В агрогородке Ремизы Ельского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память об учителе-фронтовике Семене Федоровиче Михалеве, сообщает Ельская районная газета «Народный голос». На торжественном открытии мемориальной доски присутствовали представители отдела образования райисполкома, профсоюза работников образования и науки, учащиеся, педагоги и ветераны педтруда. Директор ремизовской школы Людмила Трошко, поприветствовав гостей, рассказала, кто такой Семен Федорович Михалев. О жизненном и боевом пути героя, в честь которого в школьном музее появилась доска памяти, говорили ученики и учителя, вспоминали ветераны педтруда. По словам начальника отдела образования райисполкома Ольги Севчук, это событие свидетельствует о большой проделанной работе ремизовского педколлектива по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, о важности сохранения исторической памяти.
1: Местное время.
2: В Жлобине находятся одни из крупнейших производств страны. Репутацию города рабочих поддерживают не только представители тяжелой, но и легкой промышленности. Ознакомиться с достижениями местной швейной фабрики смогли гости в рамках Дня руководителя. Также здесь обсуждали вопросы благоустройства и жизни жлобинчан. Подробностями делятся Татьяна Соболева и Татьяна Котова.
4: На базе Жлобинской швейной фабрики прошел районный день руководителя. Его участники ознакомились с производственным потенциалом предприятия, увидели полный цикл пошива бейсболок, а также корпоративную продукцию, которую изготавливают здесь для организаций. Директор фабрики Татьяна Осипова рассказала о развитии и производственных возможностях предприятия. Одной из центральных тем Дня руководителя стало преображение городской среды и эффективное освоение средств за работанных на субботниках. Особое внимание было уделено ключевым точкам притяжения горожан – парку культуры и отдыха Приднепровский и парку «Пять стихий». Глава Жлобинского района Сергей Ярец поделился планами по преображению Приднепровского. В нынешнем году его ждут изменения. Закупят современные аттракционы и восстановят веселые горки. Обустроят современную входную группу и установят новые опоры освещения. Завершат оборудование летней сцены.
1: Местное время.
2: Новый эко-маршрут «Тропа лесных чудес» появился под Калинковичами. Проект местного лесхоза превратился в популярное место для семейного отдыха. Локация находится в стороне от шумной трассы в сердце хвойного леса. Маршрут пролегает через заросли черничника и естественные муравейники. Главные звезды тропы – обитатели вольеров, фазаны, кролики и пятнистые олени. Животные находятся на полном обеспечении лесхоза, поэтому администрация просит посетителей животных не кормить. Кроме того, здесь наглядно показана важность работы лесоводов. На этом все. С вами была Анна Смирнова. Вы слушали «Местное время».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Гомельский кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла – один из самых величных православных храмов у Беларуси. Это выдатный помник классицизму, який дошел до наших дён. Храм размещен на высоком березе раки Сож. Будинок уявляет собой узор крыжово-купольной архитектуры. Вышиня собора – 25 метров. Идея узведения храма належала уладальнику гомельского майонтка графу Миколаю Румянцеву. И он финансовал будовництво церкви, школ, аптеки, больниц и інших каменных будинков Гомеля. У будущем Гомельским Петропавловским соборе Миколай Петрович хотел бачить успамин про лепшие узоры классичной архитектуры. Будовництво церкви святых апостолов Петра и Павла началось у 1809 году, а завершена и освечена она была у 1824. У наш час, у 1992 году, каля собора была побудована новая звонница на один ярус вышей за ранейшую. Хрестильная церква, где зараз здесняется таинство, з'явилася у 1996 году.
1: Легкое подорожье.
2: Великая святыня, частица мощей великомученика Пантелеймона, привезенная у Беларусь из Италии, заховывается у Свято-Петропавловском соборе с хростным ходом, и она была доставлена у Гомельский храм у 2016 году. Сюды ж приходят верующие, как поклониться великопокутнице Параскеве. Частица мощей святой была привезена из Рима у 2018. Так само у собора святых апостолов Петра и Павла можно поклониться неотленным мощам преподобной Манефы Гомельской. При житті монахиня допомагала своїм даром тим, хто до її звертався, збавляла від хвороб, як душевних, так і фізичних. Після смерті її долучили до ліку святих. Кажуть, що і тепер вона протягує здійснять цуди і допомагати людям. От вокзала до Гомельського кафедрального собору можна добратися навіть пішу по проспекті Леніна. Чи проїхати на тролейбусах 1, 15 або 16 до припинку площа Леніна. Літерально праз некілька кроків у парк ви побачите открытые двери храма. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожжа.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». «Гомель». Время выгодных перемен в «Белджи». Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой «Трейд-ин» с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый «Белджи» уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах «Белджи Автонова».
1: С 16 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. С 1990 года популяция пчел сократилась на 40%, угрожая продовольственной безопасности планеты. Японский стартап BloomX ответил на вызов, создав дронов-опылителей размером с насекомое. Их задача – не заменить пчел, а стать скорой помощью для экосистем. Дроны весом 15 грамм покрыты биоразлагаемым ворсом, имитирующим пчелиные лапки. Искусственный интеллект анализирует форму цветка, выбирая метод опыления. Вибрация или перенос пыльцы струей воздуха. Один рой из 100 дронов обрабатывает 3 гектара за день, как 10 тысяч настоящих пчел.
1: Техно-джунгли.
2: Не обошлось и без этических споров. Не нарушим ли мы эволюцию? Биологи проекта подчеркивают, дроны работают только в зонах катастроф или мегаполисах, где пчелы не выживают. В Тель-Авиве они уже спасли урожай авокадо, повысив эффективность опыления на 70%. К 2027 году BloomX планирует выпустить нано-пчел для теплиц. Они будут на 80% дешевле содержания ульев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Лучшие не краины.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с Франклином Грэмом, главой евангелистской ассоциации Билли Грэма. В ходе беседы глава государства отметил, что в стране мирно сосуществует 25 конфессий, включая 850 протестантских общин. Белорусский лидер поблагодарил важного гостя за поддержку белорусов и отметил, что, несмотря на санкции, две трети гуманитарной помощи в прошлом году поступило из США. Визит Франклина Грэма продлится до 18 мая. В Бобруйске прошел семинар-практикум «Молодежная политика в современных условиях». На мероприятии собрались главные специалисты отделов идеологической работы по делам молодежи, которые курируют работу с молодежью горосполкомов, администрации районов в городах, а также специалисты по работе с молодежью предприятий. В программе были выступления экспертов, обсуждение стратегии работы с молодежью, анализ интернет-медиа как инструмента молодежной политики и обмен опытом на примере предприятий региона. В Гомельском художественном колледже завершился 13-й открытый региональный конкурс «Майстер». В состязаниях приняли участие 88 юных художников из 24 учреждений образования Гомельщины, а также других регионов Беларуси и России. По итогам конкурса жюри определило победителей в номинациях «Живопись», «Рисунок» и «Композиция». Милана Андреева победила в номинации «Лучшая живопись», а Алина Минина в номинации «Лучший рисунок». В Гомельской области стартовал челлендж «Семейный альбом. Повтори фото». Участники повторяют старые семейные снимки, создавая коллажи «Было-стало». Нужно найти архивное фото с близкими, точно скопировать позу и ракурс, а затем опубликовать результат с историей снимка и хэштегами «Семейный альбом. Ремейк времени БРСМ. Молодежь Гомельщины». Авторы лучших работ получат дипломы и призы, а их фото появится в областных молодежных медиа. На этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио. Радиокомпании «Гомель».
5: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
6: Радио «Гомель ФМ» и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ».
7: Ритм твоего вечера.

Привет всем тем, кто находится на нашей волне. В эфире радиошоу «Электроника без границ» и я, его ведущий, Артем Горский. Гостем нашего выпуска является Алита, девушка-диджей и фотограф из Гомеля. Она начала свой музыкальный путь в 2024 году. Закончив курсы диджеев, сразу принялась оттачивать свои навыки и пробовать закрепиться в различных заведениях города. Сделав ставку на скорость, напористость и грув, Алина попробовала себя в мелодик техно и афрохаусе. Со временем наша героиня поняла, что ей откликается что-то более мелодичное и спокойное, и начала экспериментировать со своим звучанием. Во что вылились эти эксперименты, мы сейчас узнаем. Без границ, без правил, только музыка. Гомель FM.

Погружаясь глубже в электронную культуру города, Алита знакомится с большим количеством творческих людей, вдохновляется и напитывается энергией, что помогает ей двигаться вперед. За 25-й год Алина отыграла во многих заведениях нашего города и не собирается останавливаться на достигнутом. У нее есть свои YouTube и Telegram-каналы, где она делится своим творчеством. Как говорит наша героиня, я выбрала диджей и для фото в соцсетях. Это дает ей свободу и новые эмоции, позволяя рассказывать свои музыкальные истории и делиться ими с людьми. Электроника без границ. Ваш маяк в океане музыки. Музыка.

Спасибо, что были с нами этот час. Надеюсь, вам удалось убежать от суеты внешнего мира и полностью отдаться музыке. Начинаем обратный отсчет дней до нашей следующей встречи. С вами были Артем Горский и Алита. Электроника без границ. Звук, который объединяет.

Радио «Гомель ФМ» и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Тысяча фриспинов! Макс Лайн без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио! В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Тысяча фриспинов. Макслайн. Без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Гомельский государственный цирк.
1: Гомель! Цирк зажигает огни! С 25 апреля в Гомельском государственном цирке заключительная программа сезона. Акробаты, звери и очень смешные клоуны. Спешите видеть самое яркое шоу этой весны.
2: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
3: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
2: Шестнадцатого мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: 1000 фриспинов. Макслайн без отыгрыша новым игрокам.
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Чистый воздух стал роскошью, но французская компания AeroZen предлагает решение размером с флешку. Их карманный ионизатор генерирует 20 миллионов отрицательных ионов в секунду, нейтрализуя вирусы, пыль и запахи в радиусе 3 метров. Прибор использует холодную плазму и керамические фильтры, потребляя меньше энергии, чем Bluetooth-наушники. Не опасно ли это для здоровья, волнуются пользователи. Но Всемирная организация здоровья включила данную технологию в список рекомендованных для аллергиков.
0: Техно-джунгли.
1: Устройство уже покорило Токио. Там его называют спасителем мегаполисов. На данный момент это все, что известно об этом инновационном устройстве, ведь найти его можно только в магазинах Токио. Однако в ближайшем будущем оно вполне может оказаться и на наших полках. И кто знает, возможно, через пару лет ионизатор станет обязательным аксессуаром, как маска в 2020-м. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
2: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

16 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: удовольствием.
1: Just can't believe this, man. Metro Boomin.